все в мире знают. Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый, кстати, никогда не ссорится со своей женой. Представляете, он навсегда решил эту проблему. Каким образом? Некоторые фразы супруги он записывает в специальный блокнот и заставляет ее под ними подписываться. Поэтому в случае чего все... Вот, все задокументировано, пожалуйста.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Знакомые недавно рассказывали, позвонили в автосалон, и пока звонок не переключился на оператора, играла веселая музыка из фильма «Берегись автомобиля». Помните такую? Они слушали, улыбались, смеялись, а потом вспомнили, что в этом фильме главный герой, он что делал? Он торговал угнанными машинами. И на всякий случай решили с этим салоном не связываться.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна.
3: И как бы ни старался, нига.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в стоматологической поликлинике, и рядом сидела маленькая девочка, очень сильно плакала, боялась, и ее бедная мама уже не знала, как успокоить ребенка. И тут на помощь пришла бабуля. Она, знаете, что сделала? Просто достала свою вставную челюсть и сказала: «Если зубик не вылечишь, ты тоже так будешь». Мягко говоря, впечатлены были все.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
4: Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в зоомагазине, покупал наполнитель для своей кошки. И рядом стоял мужчина, явно очень сильно мучился, переминался с ноги на ногу. Продавщица его спрашивает, что вам нужно, может подсказать. Он так очень неуверенно отвечал, вы знаете. Ну, что? Я уже тоже подключился, стало интересно. Он говорит, вот этот самый антибикотик.
1: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет, все наладится. А помнишь ты меня, а помнишь ты меня,

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был у родителей, и там у них что-то с интернетом случилось, а он оформлен на маму. И, в общем, звоню провайдеру, и на вопрос, как меня зовут, отвечаю: Елена Александровна. Тот, как ни в чем не бывало, говорит: Елена Александровна, одну секундочку.
1: Что слушает страна?

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Как устроен этот мир? Что имя мне хранил? Правда одна, нет или да?
0: Любимая на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в кафе был невольным свидетелем разговора двух подруг. Одна, значит, говорит: ничего себе, ты смелая, так коротко подстриглась, но тебе идет. Идет, все хорошо. А та и отвечает: ну, муж увидел, пока ничего не сказал, но я подслушал его разговор с нашей собакой. Значит, что он ей говорил? Ты же знал, что она собирается сделать, да? Почему ты ее отпустил? Почему не помешал?

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Иногда думаю, почему в такси вот нельзя ездить с аквалангом? Так хочется помолчать иногда. Вот недавно ехал и тоже говорить не особо хотелось. И представляете, всю дорогу, как по моему заказу, мы ехали молча. А потом таксист так посмотрел на меня и сказал: люди по-настоящему близки, когда им есть о чем помолчать.

0: Реклама на русском. 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
1: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена – солнышко? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: прошло.
1: От этих чувств похода
0: плыть горизонт.
1: Ветер целует воду
0: плыть горизонт.
2: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в школе мне задали выучить длинный стих, и он мне никак не запоминался. И что сделал мой дед? Вот что значит старая школа, да? Он написал стих на ватмане и повесил его в уборной. К понедельнику стихотворение отскакивало от зубов у всей семьи.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно рассказала, к ней ночью пришел маленький сын и попросил поспать с ней. Ну, обычная история, да, потому что ему страшно. Она его обняла, уснула. Через какое-то время он опять ее будет и говорит: «Мам, а можно я в свою кровать пойду спать, а то ты так храпишь, что мне еще страшнее».

0: Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: Русское радио.
5: В том коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Я сейчас, кстати, во всем советуюсь с племянником. Не только по поводу музыки, несмотря на свой юный возраст, он уже лучше меня знает, куда нужно вложить деньги, чтобы приумножить свой доход. Вот, например, 100 рублей, которые ему дает мама, он тратит на дорогу до бабушки, которая дает ему 1000. Назовем это бабушкина пирамида.
1: Каждую пятницу за час до полуночи

0: и модерновые. Треки маститых артистов и новичков.
1: Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио.

0: как можно больше русских перцев. Встречайте буквально через минуты.
1: Реклама на русском.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
3: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
6: Мой муж лентяй. Угу. Он даже встает ежедневно в 5 утра, чтобы подольше ничего не делать. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
7: Радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство решило стимулировать обновление автопарка. Для этого будут использоваться программы льготного автокредитования, публичные закупки и страховые преференции. По данным РИА Новости, это следует из плана Кабинета министров в рамках стратегии повышения безопасности дорожного движения. Вопросом займутся Минпромторг, Минфин, Минэкономразвитие, Центробанк и страховщики. Сейчас средний возраст автомобилей в России превышает 15 лет. Россельхознадзор заявил о несоответствии армянской сельхозпродукции российским нормам. Завтра временно запретят такие поставки. Под ограничение попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Как пишет газета «Коммерсант», ранее Россия предупредила Армению о возможных последствиях дальнейшего сближения страны с Евросоюзом. Среди прочего, могут пересмотреть льготы по поставкам газа, топлива и алмазов. Россиянам досрочно выплатят пенсии перед длинными июньскими выходными. В Думском комитете по труду и соцполитике заявили ТАСС, что деньги поступят до 11 числа включительно. По словам депутатов, это стандартная практика перед праздниками. В этот раз День России выпадает на пятницу, поэтому страна будет отдыхать с 12 по 14 июня. Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче. Подопечные Валерия Карпина на выезде уступили со счетом 0-1. Встреча прошла без участия вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Он готовится к финалу Лиги чемпионов. Также не играл полузащитник Александр Головин из-за травмы. В составе египтян не было нападающего Ливерпуля Мохамеда Салаха. Следующий матч российской сборной пройдет 5 июня в Волгограде с командой Буркина-Фасо. 9 июня в Калининграде состоится встреча с Тринидадом Тобаго. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Русские перцы.
4: Здравствуй, страна!
3: Русские перцы.
4: Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио!
5: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные наши! 7 часов, 2 минуточки! Главное на главном стартует, и сегодня не понедельник, не вторник, не среда, не четверг. Сегодня настоящая пятница! Это пятница! Пятница! И пятничный Оскар вручается главному утреннему ушел страны «Русские перцы».
6: Ой, спасибо за аплодисменты.
5: За лучшую мужскую роль Дима Мороза.
6: Вау, наконец-то.
5: За лучшую женскую роль Полина Жукова.
7: А, я счастлива.
5: Генеральный директор церемонии Антон Владимирович Юрьев. Здравствуйте.
7: Доброе утро.
6: Привет. Какой же ты спонсор? Хотя вижу деньги из карманов. 10 тысяч, по-моему,
5: вот
6: там, да, у
5: тебя? Именно поэтому сегодня угощаю Жукова. Ну, понял?
7: Торчат деньги, я вижу, да.
5: Это не деньги, извини, прости.
7: Это хорошее настроение торчит.
5: Отличное настроение. А что ты хотел? Мне 46. Еще хорошее настроение.
6: Есть еще порох.
5: Нет такого. Что такое милый?
6: Ну, ребята, правда, падение про деньги, если заговорили. У нас они есть, 10 тысяч в игре против правил. В следующем части.
5: Да. Да, денежки подготовили. Гороскоп тоже будет, потому что нужно понимать, что вам делать в пятницу, в течение дня, в субботу, да и в воскресенье тоже.
7: Да, еще у нас есть классные новости.
5: Какие?
7: Ну, мы расскажем про них в этом часе.
5: Господи, так меня посмотри, я прям испугался. Антон, у меня для тебя новости.
6: Короче, ребята, мы на разогреве пятницы.
7: Это точно.
5: На разогреве?
7: Да.
6: У пятницы.
5: Давайте я ее разотру.
6: Давай, три.
7: Три.
6: Три.
5: Три.
7: Три.
5: Три.
7: Три.
5: Три.

0: перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Так, ребята, ну слушайте, недавно была какая-то сходка Дмитриев. Две тысячи Дмитриев собрались в одном и том же месте.
2: А уже Дмитрий был?
1: Лже не было, все были настоящие. Хорошо. Паспорт проверяли, Антон, отлично. Все нормально. И вот еще в интернете случайно обнаружили, что существует целая вселенная Кириллов.
2: Это получается какая-то тусовка кириллица?
1: Да, кириллица и... Глаголица. В соцсетях нашлись десятки чатов вроде «Московские кириешки», «Бизнесы Кириллов» и другие локальные комьюнити, где сидят тысячи людей, Кириллов именно. Темы там разные, для беседы от бизнеса и знакомств до разных мемов, всякой бытовухи, но сидят в этих чатах только Кириллы.
3: А я видела недавно в социальных сетях, что девушка собирала всех Насть на пробежку. То есть сейчас это какая-то модная, популярная история.
2: Слушай, а может мне тоже сделать какой-то комьюнити и назвать его «Тут одни Антоны»?
3: Да.
1: Ну да.
2: Ну вот. Не, ну, заходишь, раньше... господи, ребят, вы что, вы как Антоны себя ведете?
1: Не, ну раньше, помнишь, были сходки вот этих вот автомобилей одних и тех же?
2: Да.
1: Ну так как сейчас автомобили, извините меня, стоят как крыло от Боинга, поэтому просто Кириллов собирают.
2: Да, я помню эти сходки автомобилей, когда на пустыре, значит, с одной стороны одинаковые автомобили, с другой стороны одинаковые автомобили. И все это заканчивалось, знаете, а потом приезжал ведущий, кто-нибудь, ну там, знаете, на... из ППС там, да, вот это вот. Добрый, все такие...
3: Привет, рады
2: тебя
3: там,
2: видеть,
3: да,
2: все дела. Нет, хорошая туса.
1: Я помню, еще значки с этими именами.
2: Да, имена вот эти, помнишь? Дима, да. Полина, вот эти вот
1: значки. Остался только Кирилл.
2: А, да?
1: Да.
2: Надо сделать значки.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
7: Ищу надежного и горячего.
8: Мужчину?
7: Водонагреватель.
8: А, он тут.
9: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Весенние акции от «Стройландии». Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей, плодовые деревья по цене от 699 рублей, а ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах «Стройландия». Для дома и больше.
11: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре, покупайте блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
12: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
13: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
14: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
0: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82.

0: друзья, начинается гороскопчик.
1: Отлично, овны, ваше упрямство сегодня может стать настоящим супероружием.
0: Тельцы, привет. День подходит для приятных разговоров и восстановления старых связей.
2: Близнецы, сегодня неожиданное предложение заставит вас серьезно задуматься.
1: Раки, кто-то рядом нуждается в вашей честности больше, чем в поддержке.
0: Львы, сегодня не стоит недооценивать силу хорошего настроения.
2: Девы, вас ждет удачный момент для наведения порядка в финансах.
1: Весы, им случайная идея может превратиться в очень полезную привычку.
0: Скорпионы, ваше спокойствие поможет быстро погасить конфликт.
2: Стрельцы, день располагает к приключениям, даже если они будут совсем маленькими.
1: Козероги, сегодня лучше не пытаться контролировать все подряд. Отпустите вожжи.
0: Водолеи, вас приятно удивит человек, который до этого приносил только дурные вести.
2: Рыбы, хорошая новость придет оттуда, откуда вы ее совсем не ожидали.
3: Перченый гороскоп. На русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Настя Гладилина. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: 5 июня в 19.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
13: Химия – это как физика, только в другом кабинете. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Итак, россияне подсели на бадминтон.
2: Подожди, а как же падл?
1: Подожди. Ну, все, как бы, понимаешь.
2: Падл уже не в моде, а вот эти площадки.
3: Падл, хотя, в принципе, моде, падл тут.
2: Хотя, в принципе, там и бадминтон можно поиграть.
1: Ну, короче говоря, у вида спорта, в которые мы играли в детстве на даче, оказалось огромное количество плюсов. Во-первых, для многих бадминтон стал альтернативой как раз-таки падлу, ну и, вероятно, большому теннису тоже. Ракетки и валанчики стоят совсем недорого. А играть можно не только на корте, но и на траве, или любой вообще другой поверхности или открытой
3: площадке.
1: На твоей
3: вообще удобно сейчас, да. Потому что ты как играешь, а клещи такие: «Лучший!»
1: Прыгают. Во-вторых, это действительно эффективная тренировка. Бадминтон – самый быстрый ракеточный спорт в мире. И, внимание, за одну тренировку можно сжечь около 1200 калорий. Короче говоря, вид спорта реально нишевый, но при этом доступный каждому. Так что все бежим за ракетками и валанчиком.
3: У нас в гостях амбассадор бадминтона. Мисс Валанчик 2026.
1: Ну, кстати, нет, вот я играю в большой теннис, в падл играла, но не умею играть в бадминтон и в настольный теннис. Вот это вообще не получается.
2: Ты валанчик не видишь просто там в небе.
3: Это нормально. О, что летит. Ты можешь доказать, что ты играешь в большой теннис?
2: Крикни что-нибудь по-теннисовски. Так, подожди, давай еще раз. Нам надо рейтинг повышать, Антон, давай.
3: Давай.
2: Нет, не получилось. Давай.
1: Промазала. Нормальная у меня подача. Давайте вместе со мной.
2: Ты хотя бы встань.
3: Ты можешь рукой во время этого не махать.
1: Это не получается, это неправдоподобно.
3: А, ладно. Боже ж ты мой.
2: Нормально.
3: Да? Слушай, я больше
2: Анечка позавидовала бы Курнику.
3: Я больше не пойду, вот когда пара на пару девчонки играют.
2: О, вот они уже пришли, твои зрители.
1: Спасибо, дорогие мои.
3: Я люблю тебя.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Жизнь.

0: О кино, про кино и не только.
1: В пятницу в 11:30.
0: О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: А вы замечали, что люди из спальных районов никогда не выглядят выспавшимися? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Перемещаемся в Китай. Любимая страна, любимые новости. В Китае в торговом центре провели чемпионат по тайному поеданию обеда втихаря.
3: И не пригласили Антона туда. Ну как
2: это
3: они могли?
2: Очень жаль. Я бы слетал бы, честно говоря. Я готов пройти 10 часов туда, похавать 10 часов обратно.
3: Хотя, нормально. Может, до сих пор приглашение идет из Китая к тебе.
2: Да? Пешком
3: просто
2: причем.
3: Просто опаздывает, да.
2: Более 2000 человек 9 часов соревновались, кто быстрее съест миску риса и не попадется судье. Правила суровые, но смешные. Поймали за едой, стой 30 секунд и не ешь. Три таких наказания, и ты выбываешь, вылетаешь из игры. Победителем стал мужчина, который пришел в торговый центр по указанию жены. Приз – золотое рисовое зернышко весом 1 грамм. Его стоимость около 19 тысяч рублей.
4: Примерно. А то есть надо вот втихаря где-то рис съесть?
2: Да, по-тихому. Mm-hmm. Падают рисинки, чпок-чпок-чпок, такой...
4: Интересный конкурс.
3: Они не прошли нашу школу русского ребенка.
2: Слушай, я бы на самом
3: мы
2: деле...
3: Мы рисовую кашу же и в цветок, и собачки.
2: И по карманам.
3: И по карманам.
2: И по карманам, действительно. Потому что у нас огромное рисовое дерево. Тут, правда, не самое дерево растет. Не, я бы просто взял вот плошку риса вот эту, да? Кто-то отвернулся, я так, хлоп, все.
4: Все, вместе причем с плошкой.
2: Да, рис нужно... Кстати, да, плошка это самое вкусное. Рис нужно скатать сначала, да? В такой крутящий рисовый шарик, да? И вот так вот, как говорится, между северным и южным Шаолине.
4: Тебе надо поехать и дать туда мастер-класс.
3: Конечно.
2: Действительно. Итак, дамы и господа.
3: Чемпион по поеданию всего на свете.
2: Да.
3: Антон Юрьев.
2: С программой ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном.
0: Русские перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Чтоб был хороший урожай, все в профиль-центре покупай. Теплицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54 54 54.
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
6: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
7: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
8: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуму внесли отчет об исполнении бюджета социального фонда за прошлый год. Согласно правительственному документу, на социальную поддержку граждан направили свыше 17 триллионов рублей. Общий объем расходов увеличился на 8%. Отмечается, что соцфонд своевременно выполнил все мероприятия по повышению размеров пенсий, пособий и иных выплат. Например, страховые пенсии были проиндексированы дважды, в целом на 9,5%. Правительство решило в ближайшие два года повысить точность автоопределения места ДТП. По данным ТАСС, собираются развивать технологию геолокации для автоматического вызова экстренных служб. Этим займутся оператор «Эроглонас», МВД, Минздрав и МЧС. Первый аварийный вызов зарегистрировали 10 лет назад в Ростове-на-Дону. Интеграция со всеми региональными системами позволяет передавать координаты спасателям в среднем за 19 секунд. Аналитики зафиксировали повышение уровня рационального потребления россиян. Так граждане адаптируются к снижению покупательной способности. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики, покупатели стремятся к оптимальному соотношению цены и качества и не готовы жертвовать характеристиками ради более низкой цены. Доля таких потребителей увеличилась до 37%. Причем более рационально себя ведут посетители офлайн-магазинов. В Москве начались съемки фильма «Незнайка». Роль Смекайло исполнит Никита Кологривый. Это первая полнометражная экранизация произведения Николая Носова. Премьера запланирована на 1 января 2028 года. Главного героя сыграет Леонид Басов. По сюжету, после череды неудач, Незнайка оказывается в новом городе, где его по ошибке принимают за гениального изобретателя. На этом пока все. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Люди дорогие, в пятницу продолжаем отмечать здесь 8 часов 2 минуточки. Главное на главном продолжается. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русские перцы» на русском радио. Ваши легендарики. Привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утречко.
3: Я очень рад, что вы нас не потеряли, что вы включили радио, а мы здесь. Да. Ну, завтра вот могут быть варианты.
2: Завтра выходные.
3: Да, завтра суббота, да.
1: Действительно, будете скучать.
3: Завтра включите радио, а здесь Полинки нет. Потому что она в понедельник только появится.
1: А в воскресенье включайте, здесь Димки нет. Да. Вот так вот. А в понедельник включайте, Антоха тут.
3: Нет, Димки не будет через понедельник.
1: Ты что, вот?
3: Конечно, ну давайте об этом позже. Плохие новости позже.
1: Ненавижу
3: тебя. Я хочу сказать, что я постоянно теряю. Знаете чего? Машину постоянно теряю на парковке.
2: Ого.
1: Я думал, совесть.
3: А во все время надеюсь на свою память, что я ее найду, а в итоге после дневного сна у меня частенько обнуляется память.
2: Подожди, ты еще и спишь днем?
3: Ну, бывает иногда. И я забываю напрочь, куда я ее поставил.
1: Вот все, что ты говоришь, должен я делать. Я дед. Ты что? Ну, ладно.
3: А я, наоборот, как ребеночек. В общем, я помню, где вчера парковал, где позавчера парковал, а где вот полчаса, час назад, забываю. Не могу вспомнить. Иногда просто брожу по двору, пытаясь найти.
1: Проблемы с короткой памятью.
3: Да, в торговых центрах то же самое бывает очень часто, когда я, допустим, ставлю машину, ухожу, потом прихожу, час ее ищу. По всему этажу паркинга брожу. Тут подходит ко мне охранник и говорит: вы машину потеряли. Я говорю: ну да, какая у вас? Ну, такая-то. Так она у вас ниже этажом.
2: А он знает прям все.
3: Ну, да. По камерам, наверное,
1: подошел,
3: посмотрел
1: ты,
3: уже.
1: Дим, ты машину потерял опять.
2: Да.
1: Это же один торговый комплекс, он каждый раз там все теряет.
3: А я уже хотел звонить в полицию с криками: угон!
2: Ну, я, кстати, лайфхак тебе могу дать, потому что я всегда фотографирую.
3: Теперь я тоже фотографирую этот столб с динозавриком, там с черепашкой.
2: Да, какого цвета он, на каком
1: этаже. Ты в каком торговом центре находишься? С динозавриком, с черепашкой. Что, ты в детский аквапарк приехал и потерялся?
3: Ну, там рисуют для таких, как я.
1: Я Дима, я потерялся.
3: Разных животных. Так, ребята, что вы постоянно теряете? Расскажите, пожалуйста.
2: О, давайте поговорим про потеряшек.
1: Я постоянно теряю самообладание.
2: И
3: совесть иногда.
1: Совесть у меня вообще нету. Я в третьем классе на шоколадку променял ее.
2: Давайте найдем еще Антону совесть.
1: Да,
2: давайте.
1: Где?
2: Ну, где-нибудь.
1: Да проще Антона убить об стенку.
3: В наших соцсетях, пожалуйста, пишите в комментариях под постом, что вы постоянно теряете. А еще у нас работают смс-ки.
2: Мессенджеры все 8-916-003-105-7.
1: Очень ждем. Все найдем.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Что вы постоянно теряете? Маша Растеряша, напишите нам, пожалуйста.
2: Ну, Риска Растеряшка написала нам, что она постоянно теряет свои наушники. То кейс, то наушник. Это уже прям стабильность. Кстати, да, вот в чате вот домовом у нас постоянно кто-то пишет, чей наушник? Чей наушник?
3: Это, конечно, это трабл полный. Один наушник дочка потеряла. Вот. Оказывается, один наушник можно купить, но прошить его тоже можно за отдельные деньги, чтобы они соединились.
1: Хотите прикол?
2: Да.
1: У меня вчера одна моя подружка тоже потеряла свои ключи от дома. Думала, что на работе потеряла. Пишет в чат всем, говорит, ребята, девочки, я потерял свои ключи, на работе их тоже нет, приеду к кому-то ночевать из вас. Я ей отвечаю, говорю, слушай, знаешь что? Скажи вот это заклинание волшебное. Дарю эти ключи Надежде Павловне Кахановой. Через 20 секунд найдешь. Она пропала с радаров. Мы ей пишем. Настя, ну где? Нормально все? Ты представляешь, через 20 секунд ровно я их нашла.
3: Да, но проблема в том, что приехала домой, а у меня там какая-то Надежда Павловна Каханова.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
6: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54 54 54.
7: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
8: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
10: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
11: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
12: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Что вы постоянно теряете? Расскажите нам, пожалуйста. Мне кажется, здесь есть целый клуб. Кто теряет это всегда?
2: Клуб потеряшек.
1: При стирке это?
3: Носки.
1: Конечно.
2: Да. Вот, одинокий носок.
3: Я не знаю, что происходит, но это действительно проблема. Ой, Любочка, кстати, нам написала. Вот, Люб, я тоже в вашем клубе. Клубе потеряшек зонтиков.
1: О, да.
3: Она говорит, наверное, нужно покупать зонтики неделька, чтобы на каждый день хватало. А я, помнишь, я рассказывал историю, как я хотел из Стамбула привезти сувенир себе. Зонтик, который они там продают после дождя.
1: Да.
3: Такой прозрачный. Я, значит, купил его, оставил его в аэропорту. Потом, значит, на следующий год опять купил такой же зонтик. Думаю, ну я точно привезу его. Так оставил его в отеле на пересадке. В общем, я этот зонтик все равно привез.
2: Да.
3: Потому что я не сводил с него так. Ну, в этот раз я точно должен. То есть 4 зонта у меня где-то потерялось.
2: Не все знают, что это один и тот же зонт просто.
3: Зонт судьбы.
2: Зонт судьбы.
1: Привязал его к себе.
3: Но пятый у меня дома. Все, сувенир. Да.
1: Не пользуешься.
3: Не пользуюсь, чтобы не потерять.
2: А сообщение от зонта. Я жду тебя, Димка.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
16: Квартиру сниму на суточно.ру.
17: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ой, потеряшечки, привет.
2: Что вы постоянно теряете? Расскажите нам, пожалуйста. Вот необычное сообщение пришло от Мэри Джейн Уотсон в нашем сообществе ВКонтакте.
1: Отлично.
2: А она, значит, говорит, что в период весенних посадок постоянно бегает по участку и ищет лопату. В день по 5 раз может ее разыскивать среди кустов, арок, блуждающих умников, которые жуют шашлык. Мэри Джейн, самое главное, это не наступить на грабли.
1: Это ее знаменитые 6 соток во Флориде, да?
3: Да. Конечно, там же нужно картошку посадить.
1: Да.
2: Ну, вызывайте на помощь Человека-паука.
1: Меня всегда, на самом деле, бесило, почему, к примеру, в сериале «Отчаянные домохозяйки» у них такой классный участок пропадал, они ничего не выращивали.
2: Угу. Как это не выращивали? Убри там росли. Ну, не огурцы, конечно, но как цветочки.
3: Цветочки.
1: Если
3: да.
1: У кого-то убри росли какие-то, то и слава богу.
2: Да. Хотя, может быть, Марта Хьюбер что-то там выращивала, но она недолго прожила.
1: Ну, все наши знаменитые радиослушатели, да.
2: Да.
3: Да. Как Нурия, например, наша знаменитая слушательница. Она пишет, что она постоянно теряет ювелирные украшения и особенно браслеты. На моем счету 3 золотых браслета и 2 серебряных. Мои близкие говорят, ну не надо уже так носить, откажись от ювелирных браслетов. А я не согласна, не откажусь.
1: Не вот. Надо.
2: Чтобы сразу было видно, где ярмарка.
3: Да.
1: Да?
2: Надо, чтобы
1: видишь,
2: все
1: сверкало.
2: А ведь
1: кто-то нашел и был счастлив, понимаете? Так что она, получается, инвестировала в чье-то счастье.
3: Так, как говорится, хорошо, что деньгами.
2: Да, да, браслетами.
1: Действительно.
2: Вот еще Яночка нам написала. Это вообще кошмар, конечно. Очень жуткая история. Она теряет кошку в квартире. Те, кто терял кошку, знают, о чем мы говорим сейчас.
3: Да.
2: Это очень страшно.
1: Знаю.
2: Когда вы ее ищете, но она где-то спит спокойненько в шкафу на белье.
1: Да. Да, причем потом это белье приходит с роликом для одежды. Ой, да.
2: У нас однажды у родственников кошка забралась в подпол, где банки консервные красивые такие.
1: Нахавалась?
2: В общем, долго ее искали по всему дому, пока не услышали вот это вот мяуканье.
1: Из погреба.
2: Из погреба.
1: Хлеб подкиньте.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Выиграть 10 тысяч в игре без правил.
1: Отличная рифма, красавчик просто.
2: Да, ну вернее нет, правила там есть, но против них надо переть.
1: Да.
2: Игра против правил у нас.
1: Да.
2: Впереди.
1: Против ветра.
3: Не надо нам против ветра, пожалуйста.
2: Против правил только.
3: Ну сегодня же такой ветер сильный в Москве, дождь, это все в перемешку будет.
1: Я не могу больше терпеть.
3: Выйди вон! Только деньги оставь.
1: Тебе от меня нужны только деньги?
3: Да.
2: Прочь, ты здесь чужой.
3: Конечно.
1: Уходи, дверь закрой.
3: А ты не знал. 10 тысяч мне давай.
2: Какая ты меркантильная, Лариса Васильевна.
1: Вообще.
3: Ну, поиграть надо же нормально, ребят.
1: Ты представляешь, да? Нет, ну все, ладно, хорошо.

0: бери. Забери свои 5. Забери за еще 5.
1: Спасибо.
2: Так, все, Раиса Васильевна, успокойтесь.
0: Надо номер набирать.
2: Нам надо играть сейчас. Нам надо деньги раздавать пятничные. И давайте наколдуем как-нибудь, чтобы у нас человек забрался в десяточку.
1: Давай, 10 тысяч. Колдуем.
2: 8-495-995-105-7. Это такой числовой код.
3: Колдуй, баба, колдуй, дед. Колдуй, баба, колдуй. В роли деда Антон Юрьев.
4: Русские перцы на русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок.

0: всем параметрам.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чультечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
16: Вовремя неубранные вещи становятся предметом интерьера. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Да, дорогие друзья, это игра против правил. Здесь 10 тысяч рублей разложены и будем сейчас их разыгрывать. Возможен вариант. Танечка выиграет из города Биробиджан. Она дозвонилась. Таня, мы приветствуем вас. Здрасте.
2: Доброе утро.
3: Здрасте. Таня.
4: Здравствуйте.
2: Танечка, ну что-то вы как-то скромно для
1: пятницы.
2: В голосе
1: есть недоверие. Тань, как дела?
4: Да нет. Отлично.
1: Отлично, хорошо. Ну тогда сейчас медленно поиграем. Правила сейчас озвучит Димка. Вот, вам главное их услышать и выиграть.
3: Танюш, нет, медленно здесь не получится. Здесь надо действовать очень быстро, четко, срочно. 20 секунд у нас на раунд. Вам нужно будет ответить на 5 вопросов неправильно. Антон задает у нас каверзные очень вопросики. Вы отвечаете на них неправильно, но логично. Понимаете? И получаете за каждый такой ответ 1000 рублей. Всего можете за 20 секунд заработать 5000 максимум. Потом еще 5, но это уже попозже мы обсудим. Вы готовы к первому раунду?
2: Танюш, давайте активно прям.
4: Да, готова.
2: Влетайте
3: так,
2: прям,
3: ну это
2: быстро.
3: Не активно, нет, давайте порепетируем. Давайте.
4: Готово!
1: Молодец!
3: Это отлично, поехали.
1: Большая круглая полосатая ягода.
4: Малина.
1: Как звучит полная форма имени Саша?
4: Маша.
1: Летающее транспортное средство.
4: Машина.
1: Дерево, с которого падают желуди.
4: Цветок, береза.
2: Ну нет, уже не успели, к сожалению, принять четвертый.
3: Гонг прозвенел,
2: ответ?
3: Поэтому 3000
2: рублей! Отлично, Танечка. Как ваше настроение после игры?
4: Отлично.
1: Ну
4: хорошо.
1: И хорошо. Видите, 3000 рублей выиграли. Вот такой вот результат в пятницу. Это как раз на пятницу, на субботу и на воскресенье нормально гульнуть.
3: Я думаю, Таня пока еще не осознает своего счастья.
1: Да, действительно. Танюш, мы вас крепко обнимаем.
3: Что?
4: Конечно, не осознаю.
3: Нормально. Ну все, у вас будет время осознать, пока деньги летят вам на карту.
1: Осознание приходит с возрастом.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман». Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе. 6-й километр.
9: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов. Большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес». Построй свою мечту вместе с нами.
10: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтранс решил изменить систему платных парковок. Предполагается, что автомобилисты смогут оплачивать услугу не сразу, а в течение суток. Такое право хотят закрепить на федеральном уровне. Кроме этого, регионы должны будут предоставлять альтернативные способы оплаты, если безналичная оплата или через мобильное приложение недоступны. Какие именно варианты будут предложены, в ведомстве не пояснили. Тем не менее, заявили, что сейчас платные парковки в регионах работают неэффективно. Негосударственные пенсионные фонды предложили создать полноценную систему корпоративных пенсий. Согласно инициативе, сотрудники крупных компаний, а также индивидуальные предприниматели, самозанятые и работники с частичной занятостью смогут формировать дополнительные пенсионные накопления через специальные фонды. Газета «Ведомости» пишет, что государственная пенсия останется базовым уровнем, это около четверти прежнего дохода, остальное будет обеспечиваться за счет корпоративных и личных сбережений. В России снизились продажи сладкого перца, огурцов и томатов. При этом, как сообщает газета «Коммерсант», картофель и капуста, наоборот, показали рост и частично заместили более дорогие овощи в корзине покупателей. Аналитики связывают такую динамику с чувствительностью потребителей к ценам. В начале года тепличные и импортозависимые овощи традиционно остаются в более дорогом сегменте. На стоимость влияют сезонность, расходы на хранение и логистику. Пятеро россиян вышли в третий круг Ролан-Гаррос. Среди мужчин это Андрей Рублев и Карен Хачанов. В женском разряде в следующем раунде сыграют Мира Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская. Ролан-Гаррос – это второй в сезоне турнир «Большого шлема». Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд превышает 60 миллионов евро. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: маленькая хитрость. Если вдруг вы потеряли русское радио посреди всех этих радиоволн, ну что я вам могу сказать? Вы можете свои умные колонки приказать, чтобы она нас включила с утра.
1: Приказать.
0: Да. Ну-ка, включи быстро.
2: А если ваша умная колонка не находит русское радио, то она дурная, понятно?
1: Да.
0: Да, ну поменяйте на ту, которая находит.
2: Да.
0: Просто сговорите ей: эй, колонка, включи русское радио.
2: Да.
0: И все будет хорошо.
2: У нас даже водокачка, вот эта вот колонка в деревне тоже включает,
0: да.
2: Понятно?
0: Да. Нас можно слушать даже на другом конце планеты. У нас есть сайт rusradio.ru. Вообще не теряйте нас, потому что вы рискуете пропустить голос Антона Юрьева, его искрометные шутки. Полиночка Жукова, ее громкий смех.
1: Ха-ха-ха!
2: Да, Дима Морозов, главное его не пропустить.
0: Не, меня невозможно, но 1.93 метра.
1: Твои советы, Димка, твои вот эти все фразочки.
0: Нужны как в бане шпингалеты, я знаю.
1: Согласна.
2: В бане шпингалеты, кстати, нужны на самом деле.
0: Да, а кастаньеты?
1: Тоже можно.
2: Да, если это испанская баня.
0: Давайте движение, ну-ка, повторяйте за мной.
2: Не могу, у меня так не было.
1: Я за тебя.
0: Так, ну, ребят, на самом деле, реально, если вдруг вы что-то потеряли, расскажите нам об этом, что вы чаще всего теряете. Мы очень ждем вашей истории в наших социальных сетях, в комментариях под постом с темы дня.
1: А еще можете нам писать сообщения во все мессенджеры. Все у нас работает. И смски принимаем по номеру телефона 8-916-003-105-7.
3: На русском радио.

0: я все теряла. Вот так вот надо перефразировать эту песню. А я все теряла, я целый день искала.
1: Но потом нашла.
0: Нашла. Что вы чаще всего теряете? Расскажите нам, пожалуйста, мы очень ждем вашей истории. Вот Александр говорит, что постоянно теряет пульт от телевизора. Почему никто не пишет? Один я, что ли, его теряю? Замучился, честное слово.
2: Особенно в целлофановом пакетике, если бы еще обожаю.
1: Ламинированный такой.
0: Саша, для вас есть сейчас, знаете что? Сейчас есть такие пульты со звуком. Ну, то есть, если ты его потеряешь, да, он начинает издавать звук. Больше раньше на ключи вешали такие вот свистульки. Если ты потерял, она свистишь, и он издает звук какой-то. Вот теперь пульты есть тоже со звуком. Если вы его потеряли, он начинает пиликать.
1: Звук.
0: Да, иди сюда. Я здесь. А представляете, ночью на севших батарейках этот пульт.
1: Да, начинает.
2: Еще так корявым голосом.
1: Да, включи телевизор.
0: Что, у тебя кукла тоже есть такая со севшей батарейкой, которая среди ночи начинает разговаривать?
2: Да, это была такая история у меня однажды. Я вообще... Не буду говорить, что я чуть не сделал в этот момент.
1: Я однажды наступил на детские гусли. Вот это все, это просто... Ты идешь, тишина, тишина. Вот прям, да. Ты так тихонечко, тихонечко. А потом...
2: Господи, я летала на метле!
0: Это еще ничего, но когда сели батарейки в игрушки, она сама из шкафа начинает...
2: Ужасно, это очень страшно.
1: Я в отличие от Джуку и скажу, что я сделал. Я там из кирпичей целый дом построил.
3: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена», Засимовская, 83, телефон 56-33-77.
7: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
8: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
1: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
3: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Что вы постоянно теряете? Вот что? Тамара к нам написала, что она постоянно в отелях, где все включено, теряет своего мужа.
2: Вот, а потом она его находит. Хоп-хоп-хоп, и у него все выключено.
1: Ну да, знаете, там вообще в принципе можно потеряться в целом.
2: Нашла где-нибудь не в том месте и погасила свечи.
3: Да, можно в целом, можно по частям там тоже растеряться.
2: Нет, это петербургские отели, это другое.
1: Почему? Вот в Египте тоже говорят можно.
2: Да?
1: Угу. Клац-клац,
2: да.
3: Ребят, следите за своим здоровьем, пожалуйста.
2: Следите за своими мужьями, девушки.
3: Да, и мужьями. А вот, ну, если про мужей заговорили, вот нам тут написала Алена, она теряет постоянно хомячка. Но теперь есть метка. И даже если он убегает, я знаю, где он бегает.
1: Что это за метка для хомяка?
3: Тег.
1: У меня тоже есть тег для собаки, только да. Он постоянно в Шереметьево.
2: Это нормально, он просто хочет вылететь.
1: Не получается.
2: Ты не замечала, что ты посмотри вкладки на своем ноуте? Потому что возможны варианты, как свалить в Турцию.
3: Он уже прошел регистрацию.
2: Не, любой тур с задержкой в аэропорту превращается в собачий тур по-любому.
3: Да, в принципе, он может подойти на стойку и сказать, я лечу бесплатно, я собака-поводырь.
2: А ему в ответ, что ты гавкаешь здесь? Что ты гавкаешь, а? Купи путевку нормальную.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190901908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцо. РБ Кольцова, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробные информация на сайте a7.ru.
12: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Расскажите нам, пожалуйста, что вы постоянно теряете. Вот, например, нам Юля пишет, она говорит, всегда в нужный момент нужна какая-то вещь, да, которая лежала на виду раньше, не могу найти. Потом, конечно же, спустя какое-то время она отыщется, но вот эти поиски, это могут быть и ключи, и записки, и ножницы, и так далее, да что угодно. Юль, ну вот мы уже Надежду Павловну Каханову тут просим, а если что, она вам все вернет.
1: И вот она у нас в гостях.
2: Надежда Павловна, добро пожаловать.
0: Она просто не принимает подарков.
3: Я все нашла.
0: Да.
2: Какая-то странная женщина.
3: Ну что?
2: Ну ладно, она если помогает находить вещи, то почему бы и нет?
3: Я веселая и находчивая.
2: У нас сразу нам написали две девушки прекрасные в Максе, Оксана и Елена, что они теряют память. Ну, каждая при разных обстоятельствах это делает. Вот Лена пишет, что если ее кто-то перебьет, она сразу же теряет нить повествования и вообще память. А вот Оксана вообще, в принципе, все забывает.
0: Слушайте, ну, когда перебивают, а у тебя теряется нить разговора, это бесячка вообще.
1: Бесячка.
0: Потому что ты потом пытаешься, вот тебе там что-то говорят, ты пытаешься вспомнить, а что же я вообще, к чему я это все вела?
2: Да. К чему я это тоже все вела, не знаю.
0: К тому, что ты теряешь что-то тоже.
2: Ой, да я все теряю, ребят.
1: О чем это мы сегодня? Я просто
0: да.
1: Ну, это так.
0: Что теряет Полина?
2: Ну, вот если сейчас лето, да, летом я постоянно теряю солнечные очки. Да потому что чехол от них лежит всегда где? В сумке. Залезаешь в него, а там пустота. Ау! Надежду Павловну Каханову буду теперь просить.
1: Да.
2: Ну, потом...
1: А, кстати, вон она идет в этих очках.
2: В моих очках.
1: Да.
2: Но они оказываются, знаешь, ну, как у старой бабусечки. На лбу у меня эти очки.
0: А я уже, кстати, научен горьким опытом. Я первым делом проверяю лоб.
1: Не, на самом деле, это же расхожая тема, когда, ну, грубо говоря, ты идешь, ищешь свой телефон, а он у тебя в руках.
0: Да.
1: Вот, и потом говорит, надо же позвонить на свой телефон. Да,
0: да, да, да.
1: И ты звонишь со своего телефона на свой телефон и не находишь.
0: Ну, или, допустим, мы там разговариваем с бабушкой, она говорит, ну, ты представляешь, полчаса хожу, ищу свой телефон по всему дому, все уже обошла. Я говорю, ну, это вот тот, под которому ты мне сейчас звонишь?
1: Да.
0: Действительно.
1: Я думаю, что в этом году мы с вами будем втроем отдыхать на пляжах деменции.
0: Ребята, да, кстати, да. А посоветуйте какие-нибудь препаратики, я не знаю, там, травки.
2: О, нет,
0: для,
2: это не
0: для
2: надо.
0: Памяти.
1: А лучше подвезите сюда.
4: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Что вы постоянно теряете? Вот написала нам Наталья в нашей группе ВК. Когда мне надо на работу, с собакой гулять выхожу в 5:30 утра. Собака хочет спать, так как полночи бесится с котом. Выхожу, значит, я носом клюю, еще в телефон смотрю, а Ричик плетется сзади. Так и в этот раз, собственно, было. Подхожу к дому, а моя собака спит у двери. А я полчаса гуляла с поводком.
2: Чужой?
1: С поводком на ошейнике. Я еще думаю, чего-то парень мне на пробежке во весь рот улыбался.
2: Это
1: как
2: мультик.
1: Я чуть не потеряла собаку.
2: Как в мультике Варежка. Она там тоже с Варежкой гуляла.
3: Блин, вот это кайф, да? А люди просто смотрят. Хотя ладно, иди сюда.
1: 5:30 утра позволительно.
3: Совсем все плохо, я смотрю.
2: Слушай, а ущипните меня на всякий случай. Я сейчас не сплю. Вы настоящие?
3: Да, вы настоящие. Настоящие русские, настоящие перцы. Что ты?
2: Любимые твои.
3: Для тебя.
2: На русском.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
4: Реклама на русском. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
13: От меня никакой пользы. Зато одно удовольствие. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ой, слушайте, ну так хорошо, что мы друг друга все-таки обрели и нашли.
2: Да,
1: обрели,
2: это 100%.
3: Нашли. Иначе может... бы как-то совсем не очень.
2: 4 года не можем друг друга потерять, да, и не надо.
1: Да. Это как в том паблике из 2007-го. Меня трудно найти, да, легко потерять. Ты что, носок?
3: Да, ну, с юмором, ребята, мы обещаем, мы еще потренируемся.
1: Там был такой юмор 2007-го.
3: Ну, извини, а что, ты считаешь, что я не помню, что ли?
1: Ну, я не знаю, может быть, ты потерял память.
3: Я помню в 1643 году, ну вот. Короче, ладно, вот он нашелся, смотрите.
2: Да, мы тебя потеряли вчера.
3: С дырочкой? Здравствуйте, да.
2: Дмитрий Оленин, здравствуй.
3: Да, мы вчера рассказывали всему миру новые правила золотого граммофона.
1: Так, а ты нам можешь вкратце рассказать?
3: Алена Бородина сегодня расскажет.
2: Все, хорошо.
3: То есть официальное заявление.
4: Да,
3: будет, да?
4: Да, да.
3: Понятно, понятно.
1: Но по секрету что-нибудь расскажешь? Нет, нельзя?
3: Да много всего интересного.
1: Много правил.
3: И фан-клубы,
1: много.
3: И артисты будут голосовать друг за друга.
4: Ага.
3: То есть проверим, на самом деле, звездную дружбу.
1: Так, все, ждем сегодня.
4: Не существует.
1: 17.00, ждем Алену Бородину. Она расскажет все правила подробно.
3: Ага, да. Ладно, хорошо.
2: Договорились, да. Ну, а ты-то что постоянно теряешь, Димка?
3: Себя.
2: Себя, да?
3: Да.
1: Философ.
3: Пришел и потерял. Дима Кастанеда у нас в гостях. 5 часов себя буду искать. 5 часов ближайших.
1: Хватит ли тебе времени, чтобы найти? Некоторые всю жизнь ищут.
3: Ой, не знаю. Вот уже 26 лет в эфире. Вот не знаю, найду ли.
4: Да, дорогие друзья. Ну что ж. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев и Дима Оленин в активном поиске.
1: А, я думал, ты скажешь, мы уходим в закат. Вот такой вот он в 9.47.
4: Я уже давным-давно в закат ушел.
2: Это рассвет.
4: Это рассвет.
3: Ну, я еще и завтра буду в эфире, поэтому вам хороших выходных.
1: Ладно, мы в «Зенит» пойдем тогда.
4: Куда?
1: В «Зенит».
4: Ты нормальный?
2: Можно просто пойти, а там уже сам решит, кто куда идет.
4: ЦСКА там как-то, вот «Динамо» куда-то. Все, пойдемте, что ли?
1: Пойдемте уже на выходные, ребят.
4: Мангал горит и поддан.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Темрюке после атаки беспилотников произошел пожар в порту. Там упали обломки. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что никто не пострадал. По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили свыше 200 дронов над 13 регионами. В декабре в порту Темрюка произошел крупный пожар из-за атаки беспилотников. Тогда площадь возгорания достигала 4000 квадратных метров. Законопроекты о дженериках могут принять в первом чтении уже в июле. Документ внесли в Госдуму, пишет газета «Коммерсант». Предполагается, что производители аналогов смогут начинать исследования и регистрацию препаратов еще до окончания патентной защиты оригинальных лекарств. Таким образом, копии будут выходить на рынок быстрее. Сейчас правообладатели затягивают вывод дженериков благодаря пробелам в законодательстве. Обычно аналоги в несколько раз дешевле оригинала. Аналитики назвали возраст водителей, которые больше всего платят за нарушение правил дорожного движения. Это граждане от 18 до 22 лет. По данным РБК, средний чек для них достигает 1200 рублей. Далее в списке автомобилисты от 28 до 32 лет. Меньше всего платят люди предпенсионного возраста. Чаще всего водители превышают скорость на 20-40 км в час, хотя доля этого нарушения в общем количестве штрафов сократилась на 17%. Больше 80% опрошенных подростков положительно воспринимают проведение разговоров о важном в школах. По данным ЦИОМа, отрицательный ответ дали 12%, а 4% затруднились обозначить свою позицию. Наиболее важным в жизни для подростков оказались крепкая семья, справедливость, милосердие и достоинство. В основном школьники хотели бы заниматься любимым делом, сделать карьеру, создать счастливую семью и побывать в разных странах. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. На русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Спасибо нашим русским перцам, обожаемые, любимые, как всегда, зажгли утро. Далее, ближайшие 5 часов, давайте пройдем вместе со мной. Меня зовут Дмитрий Оленин. Начинаем с Артика Асти. Впереди Авраам Руссо, сливки и много любимого на русском для вас.

0: Реклама. Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
1: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.

А сегодня кто-то, как в песне группы «Сливки», поднимется выше облаков, куда-то будет перемещаться, полетит на последние весенние выходные, 29 мая сегодня. Последняя весенняя пятница. Все, осталось чуть-чуть, и вот уже лето наступит. Буквально уже со следующей недели. Всем хорошего дня, наслаждаемся.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
10: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Как мой бизнес? Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Если хочется зевать...
3: Утром выходные.
4: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
5: С 9 до 11 вас ждут.
3: Крутые новости.
5: Крутые игры.
3: Крутая музыка.
5: И все это...
3: Все это...
4: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Первые шаги.
8: Первая любовь.
7: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Как не войдешь в метро? Полно народу. Кто с работы, кто на работу. Когда работают, непонятно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Без 15 в столице. Это москвичи про сегодняшнюю погоду в Москве. Буду я любить тебя всегда. Ну, вроде бы как там плюс 8, 10, какой-то дождь. Но ничего, зато сегодня пятница. Везде, в каждом городе вещания русского радио. Сегодня долгожданная пятница.

0: Я любила.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
7: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
8: А я все помню, помню, как тебя любил.
2: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме предложили установить единые сроки устранения неисправностей в многоквартирных домах. По данным ТАСС, такой законопроект Думский комитет по контролю направил в правительство. Хотят обязать управляющие компании незамедлительно регистрировать обращения жильцов, устанавливать сроки решения проблемы и уведомлять заявителей. Единые временные рамки должен утвердить Кабинет министров. В случае просрочки собственникам сократят плату за содержание жилого помещения. Рособорнадзор определил требования к работе видеокамер на едином государственном экзамене. По данным РИА Новости, камеры будут установлены в штабе пункта проведения ЕГЭ, аудиториях и помещениях для работы предметных и апелляционных комиссий. Кроме этого, регионы могут дополнительно организовать видеонаблюдение на входе, в коридорах, медицинском кабинете и комнате для сопровождающих. Единый государственный экзамен стартует в предстоящий понедельник. Минимальная месячная продуктовая корзина подорожала примерно на 3,5%. Набор питания на одного человека в среднем составляет 7800 рублей, заявили в Руспродсоюзе. Больше всего продукты стоят на Чукотке и Камчатке, меньше всего в Мордовии и Саратовской области. В расчетах учитывают свыше 30 позиций, в том числе мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб, крупу и сахар. В континентальной хоккейной лиге снова решили изменить формат плей-офф. Со второго раунда Кубка Гагарина формировать пары будут с перепосевом по общей таблице с учетом результатов регулярного чемпионата. В КХЛ заявили, что верхняя позиция будет играть с нижней и так далее. Утверждают, что большинство клубов поддержали такие планы, правила пока не утвердили. Последние три сезона в КХЛ был перекрестный формат плей-офф, когда во втором раунде клубы встречались с соперниками из другой конференции. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Вот так вот решил своей девушке устроить романтический ужин в пятницу. Накупил всего-всего-всего. Приезжаешь домой, а лифт сломан. И с этими словами поднимаешься пешком с этими пакетами, потому что любовь твоя живет аж вон там, аж на каком-то там этаже. Всем привет, всех с пятницей.

0: Реклама.
1: Советы от застройщика «Счери дом».
2: Бизнес-класс – это, конечно, красиво. Машину я опять в соседнем дворе бросать буду или на газоне под окнами?
1: Бросайте вредные привычки. В жилом комплексе «Чили» мы предусмотрели теплый крытый паркинг. Это когда вы выходите из квартиры в туфлях, спускаетесь на лифте и садитесь в чистый, прогретый автомобиль, пока остальные соскребают лед со стекол на ветру. Ваша машина заслуживает бизнес-класс не меньше, чем вы. Никаких поисков свободы пятачка и никаких споров с соседями за место под солнцем. Ваш комфорт начинается еще до того, как вы завели мотор. Спонсор проекта ООО «СЗ Черидомстрой».
0: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
4: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82. Что слушает страна? И как мы ни старались, не говорим.

0: Золотые слова в пятницу днем и больше никогда. На этой неделе и этой весной мы не будем рядом. Это вашему рабочему месту посвящается эта песня и эти слова. Да-да-да, сегодня тот самый день, когда нужно пораньше уйти с работы, когда нужно наметить планы на последние весенние выходные и потихонечку уже окунуться в лето. Я надеюсь, что у каждого из вас сегодня будет приятный пятничный вечер, который перетечет в субботний вечер, потом в воскресный вечер. И с вами мы услышимся уже летом и будем наслаждаться прекрасной любимой порой. Ну а пока наслаждаемся песней, которую знают и любят все.
1: Пусть

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

0: Да.
1: На русском радио «Афиша».
2: С вами Петр Кузнецов. Привет. В нашем случае привет, медведь. Потому что начать я хочу с именно этой детской семейной новинки, где есть Марк Богатырев и парочка начинающих очень юных звезд. Главные герои, 9-летний Миша и его 13-летняя сестра Алиса, попадают в компьютерную игру, пройдя по подозрительной ссылке. Ай-яй-яй. И чтобы выйти из нее, придется сыграть в еще одну игру. Настоящую. Знаете, мне это напомнило легендарные советские новогодние приключения Маши и Вити. Взрослые поймут. Теперь как раз о взрослых. Хит недели — фильм «Майкл». Музыкальный байопик от продюсеров «Богемской рапсодии». Непростая история непростой жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Есть хорошая новость. Он идет всего 2 часа, а мог бы и 3, если бы его не пришлось радикально урезать. Плохая. Картина, как говорят посмотревшие ее уже критики, имеет мало отношений не то что к киноискусству, но и к реальному музыканту. А исполнитель главной роли, мягко говоря, не очень хорошо попадает в ноты, в смысле, в сам образ легенды. Но, чтобы это понять, видимо, нужно посмотреть. Идем в кино, смотрим, обсуждаем, как всегда, в «Афише» на русском.
1: Русское радио.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19200089. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели. В приложении «Корона».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент.

0: продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
0: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Очень худой мальчик в ветреную погоду не может объяснить маме, где его носит. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ведь у кого-то сегодня будет прогулка и по Арбату московскому, потому что, возможно, у вас пересадка поездом от вашего города куда-то дальше, куда вы отправляетесь уже на летние каникулы. Все, как говорится, весна уже практически покидает нас. Последние весенние выходные майские завтра и послезавтра, а уже на следующей неделе мы с вами пойдем на работу в летнем режиме. С наступающим летом всех нас!

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
8: Швеллер. Уголок. Труба. Арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
10: Последняя весенняя распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 29 по 31 мая скидка на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия.ру». «Стройландия» для дома и больше.
11: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
12: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена». Засимовская, 83. Телефон 56-33-77.
13: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? А ночь

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 60 нестационарных торговых объектов в Вологде привели к единому дизайн-коду. Дизайн-код применяется при оформлении вывесок на центральных улицах Вологды, объектов нестационарной торговли, брендирования общественного транспорта. Он был разработан по поручению губернатора Георгия Филимонова для создания индивидуального облика города и подготовки областной столицы к 880-летнему юбилею. Ряд нестационарных торговых объектов уже обновили свои павильоны. Всего в Вологде планируется привести в соответствие с новой стилистикой 224 НДО. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 1 июня на Кремлевской площади. С 14 часов на площади начнется работа интерактивных площадок молодежного центра «Горком 35» и «Движение первых». Для детей проведут творческие мастер-классы, детскую программу «Шатер добровольчества». В это же время на площади будет идти сборка большого 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Ярмарка станет частью событийного проекта «Лето на русском севере», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов для лиц старше 6 лет. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: здесь вместе с вами. Всем здравствуйте. Ну что, все, выдыхаем. Уж за полдень в столице. Пятница набирает обороты. А там уже, глядишь, и вот они, финальные весенние выходные. И шашлыки впереди.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
4: Ищу надежного и горячего.
5: Мужчину?
4: Водонагреватель.
5: А, он тут.
6: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
9: Пока я завтракал, стемнело.
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

Это «Бандерас» на русском радио. Да, у нас сегодня солнца в Москве нет, но ничего страшного. Пятница это не отменяет. Впереди еще одни прекрасные весенние выходные. У кого-то шашлыки, у кого-то сегодня, может быть, финальный рабочий день перед отпуском. И все, и с лета вы уже будете там наслаждаться, где вам будет хорошо. А мы вам будем по-доброму, по-белому завидовать. Впереди у нас много любимого на русском. Нам будет поднимать настроение Дмитрий Колдун, Юлия Савичева, Вика Дайнека. Все они будут чуть позже, но сначала руки вверх. Yeah.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алкоголем.

0: каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Настя Гладилина. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
0: Нужно радио включать.

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка
0: и все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на т2.ру.
14: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер.

0: Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Это была песня про Коканум, как говорит сам Андрей Губин. Да, звезды, как она. Вам желаю сегодня почувствовать себя самыми настоящими звездами, потому что последний финальный вечер весенний, 29 мая сегодня. А на следующей неделе уже лето.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
4: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
6: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде. 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. МЧС отрицает информацию о введении запрета на использование телефонов на АЗС. В ведомстве заявили ТАСС, что такое ограничение даже не обсуждается. Ранее СМИ написали, что МЧС и топливные операторы с июня ужесточат противопожарные правила на заправках. Утверждали, что будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля. Родители смогут сообщать о нарушениях на ЕГЭ через QR-коды. Они будут размещены в пунктах проведения экзаменов. Ранее такая возможность была только у участников. В Рособорнадзоре заявили, что найти QR-код можно будет на каждом входе, подать жалобу разрешено до и после экзамена. Ведомстве пообещали устранять нарушения и ошибки организаторов. Основной период ЕГЭ стартует предстоящий понедельник. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. На выставке «Уроки географии» в Национальном центре России работает интерактивный лагерь мастеров. Пространство, где дети и взрослые осваивают полезные походные навыки. Здесь можно научиться ставить палатку, правильно собирать рюкзак и вязать туристические узлы. Все то, что делает любое путешествие комфортным и безопасным. Кроме того, посетители смогут получить знания о географических открытиях и просторах родной страны. Станция «Лагерь мастеров» открыта на выставке до 9 июля. Для посещения необходима регистрация на сайте russia.ru. Игрокам сборной России по футболу вручили серебряные медали после матча с Египтом. Товарищеская встреча в Каире накануне завершилась победой хозяев со счетом 1-0. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 5 июня в Волгограде с командой Буркина-Фасо. 9 июня в Калининграде состоится встреча с Тринидадом и Тобаго. Результаты контрольных игр учитываются в рейтинге FIFA. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

как же приятно это произносить. Пятница сегодня, в Москве 13 часов 5 минут. У нас еще обеденное время, но где-то уже есть мангалы, шашлыки, баньки. Вам, Дальний Восток, отдельный привет. Вас уже с пятницы вечером.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
3: Диджей поставит модный поп для тебя на стоп. Опять поверила в любовь и опять не
0: то. Русское радио.
3: Играет гитара, прощай за пара. Бродяга парень будет танцевать.
0: Только любимая. Лучшее.
3: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя атмосфера эстетики.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Ну, просто гимн тех, кто сидит на диете. Вам говорят комплименты, как ты хорошо выглядишь. Говоришь, да, он ушел и теперь уже не вернется. Тот самый, который на боках раньше висел, да? Про него эта песня. Спасибо Филиппу Кирькову за нее. Далее Ева Поль на русском радио. Впереди Елена Терлеева, Джонни. Это все чуть позже, но сначала Ева Поль.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
14: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2-1-2-0-7-1-9-0-0-1-9-0-8 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Займы на любые цели в приложении «Корона».
16: Жена захотела в отпуск. Какой отпуск? Мы и так весь год путешествуем вокруг солнца. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

очень хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

тебя, как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Влюбляйся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Сервис аттракций ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

И это факт, что через 15 минут на русском радио начнется стол заказов. Будем передавать приветы, будем поздравлять тех, кто сегодня 29 мая родился. Либо у вас какая-то есть замечательная дата и повод, чтобы сегодня что-то отметить. Поделитесь этим событием с нами, а я расскажу на весь мир.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: «Прагматик мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
10: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство решило стимулировать обновление автопарка. Для этого будут использоваться программы льготного автокредитования, публичные закупки и страховые преференции. По данным РИА Новости, это следует из плана Кабинета министров в рамках стратегии повышения безопасности дорожного движения. Таким вопросом займутся Минпромторг, Минфин, Минэкономразвитие, Центробанк и страховщики. Сейчас средний возраст автомобилей в России превышает 15 лет. Разделяющие российские ценности иностранцы подали около 3500 заявок на выдачу разрешения на временное проживание. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что на 90% из них дали положительный ответ. Разрешение выдается в упрощенном порядке на 3 года. Вид на жительство могут предоставить иностранцу, если он прожил на территории России не менее 1 года. На Карачаровском машиностроительном заводе в Москве реализуют комплексную программу модернизации производства, а также создают новые модели лифтов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Эта производственная площадка станет первым в России кластером лифтостроения и вертикального транспорта. Для обеспечения эффективной работы нового оборудования на заводе организовали обучение персонала по новым программам. Специалисты, которые длительное время работали на устаревших станках, получили возможность освоить передовые технологии и повысить свою квалификацию. 3/4 россиян считают важным работать по профессии еще во время учебы в колледже или вузе. Чаще такой точки зрения придерживаются представители старшего поколения. Газета «Коммерсант» пишет, что при выборе будущей специальности для каждого 5-го выпускника главным критерием остается потенциальный уровень дохода. Еще 11% считают важными востребованность и перспективы профессии на рынке труда. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А прямо сейчас русское радио Вологда и магазин «Офис Маркет» разыграют полубарный стол. Победителем прошлого розыгрыша стал Алексей, номер 8195. А сегодня приз может стать вашим. Пишите «Хочу стул» в наши мессенджеры на номер +7 921 149 104 9. Станьте вторым, и стул ваш. Не пропустите следующий розыгрыш, который будет в пятницу на русском радио Вологда.
2: Реклама спонсора.
1: Офис Маркет. Территория мебели. Большой выбор новой ИБУ офисной мебели. Кресла, столы, шкафы, тумбы, металлическая мебель и многое другое. Создайте удобное и функциональное рабочее пространство вместе с нами. Город Вологда, Белосерское шоссе 9. Город Череповец, улица Архангельская, 46А. Ищите нашу группу Офис Маркет ВКонтакте. ИП Юдин Андрей Владимирович. Огарно ИП 323-352-50-00-39-109.
0: Стол за

0: Ищу надежного и горячего.
1: Мужчину?
0: Водонагреватель.
1: А, он тут. Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54-54-54.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
9: О, северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
10: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
11: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82.

глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена». Засимовская, 83. Телефон 56-33-77.
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации предложили снизить ставку по льготной ипотеке за каждого ребенка. Председатель Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что для многодетных семей также необходимо увеличить лимит и снизить первоначальный взнос. По ее словам, должна быть возможность повторно получать выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении каждого последующего ребенка. Ранее в правительстве решили модернизировать программу семейной ипотеки. Среди обсуждаемых мер – дифференцированная ставка в зависимости от числа детей. В Севастополе закончился бензин 92-95 марки. Местные власти пообещали, что поставки горючего будут в течение дня. Этим занимаются Минэнерго и Минтранс. На некоторых заправках осталось дизельное топливо. Жители попросили с пониманием отнестись к такой ситуации. На прошлой неделе на ЗС Севастополя ограничили продажу топлива. Можно залить 20 литров. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе после 6-летнего перерыва. Состав будет курсировать с 21 июня один раз в 2 недели. Российские железные дороги сообщили, что решение приняли по просьбе Таджикистана. Вопрос согласовали с Казахстаном и Узбекистаном. Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. 40% опрошенных мужчин не готовы знакомиться с курящей женщиной. Афиша Daily пишет, что в сервисах знакомств около 90% пользователей всегда проверяют графу «вредные привычки» в анкетах. Фото с сигаретой в профиле отталкивает почти 80% респондентов. Привлекательными такие снимки считают лишь 1% женщин и 2% мужчин. Самыми выигрышными остаются фотографии на природе, в путешествии или из спортзала. На этом пока все. Далее в эфире Илья Крылов.
0: На русском радио Илья Крылов.
2: Как говорится, идеальных людей не бывает в жизни, у каждого найдутся свои изъяны в характере, вкусах, странностях каких-то, ну и привычки, конечно же, в том числе и вредные. Вот здесь самое главное, или ты принимаешь человека таким, какой он есть, со всем этим багажом, или не принимаешь. Но когда любишь, примешь, стерпится, когда без ума любится. Особенно все легко и просто у нас, когда мы молодые, студенты, это когда старше становимся и придирчивее, и вреднее. Студенты, руки вверх, дальше на русском. Всем привет.

0: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
1: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
3: Сладкий вкус.

Самое правильное решение, когда познакомился с кем-то в ночном клубе, натанцевался, нацеловался, а потом проснулся со словами «Где я? Что со мной было ночью?» Вот верный признак того, что выходные прошли у вас на 5 с плюсом. И нам хорошо, и мы счастливые. А как еще можно быть счастливой или счастливым, расскажут накануне выходных Артик и Асти.

навстречу песням крылья расправим и полетим дальше на русском радио к не менее солнечным хитам, чем этот. Вместе с вами лечу я, Крылов Илья, композициям в исполнении Джонни, Ани Семенович. Ну, а сейчас вообще будет супер летняя песня. Вы ее прекрасно знаете, подпоете. Зимой слушаешь вот ее и скучаешь по лету. А летом думаешь о зиме, ведь тополиный пух так похож на снег, но только не тает.

Девчонки уже своих самых лучших мужчин уговаривают, зубы им заговаривают. Дорогое, купи мне вот это вот платьице, а вот эти вот очки солнцезащитные. А можно еще шляпку и вот эту вот красивую с ленточкой и бантиком в корзинку положить. Можно? Можно, кивает мужчина. Так и, знаете, самое главное потом звучит. Вот где я все буду носить это? Ты же понимаешь, все это очень хорошо будет смотреться на фоне моря и пляжа. Иди, купи нам путевку. Срочно. И мужчины, как рыбки золотые, все покупают, желания девчонок исполняют. Ну и молодцы, ребята. Русская с вами.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика и

0: Маката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
1: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новый чемпион Англии. ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
4: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко. Тот самый линолеум зайдет и вам.
5: Таргет. Респекты по всем параметрам.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Чипсы – это умение продать одну картофелину по цене килограмма. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза погаса близко.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асть.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, кони такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Каждая такая музыкальная история должна непременно попасть в золотой граммофон русского радио. Я так подозреваю, что все может быть, да, если вы прямо сейчас проголосуете за песню «Эпилог» о Насте и Димы Билана, то она зазвучит в главном хит-параде страны. Заходите на сайт русрадио.ру и отдавайте скорее свои голоса. Возможно, и в этот выпуск золотого граммофона залетит песня. Не знаю, да, нет. Но с 17 до 19 часов по Москве сегодня мы это проверим. Ну а пока активно голосуйте на сайте Русского радио.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
4: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
5: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
6: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
8: Русское радио. Радио большой страны.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К отделочным работам во внутренних помещениях школы номер 36 приступили в Вологде. В областной столице продолжается ремонт школы номер 36. К концу весны подрядчик завершил демонтажные работы. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений. Школу ожидает замена освещения, оконных и дверных конструкций, а также обновление покрытий. На финальном этапе будет закуплена и установлена новая мебель. Отдельно отремонтируют кровлю. На капитальный ремонт школы номер 36 при поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова выделено более 120 миллионов рублей из средств консолидированного бюджета. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 1 июня на Кремлевской площади. С 14 часов на площади начнется работа интерактивных площадок молодежного центра «Горком 35» и «Движение первых». Для детей проведут творческие мастер-классы, детскую программу «Шатер добровольчества». В это же время на площади будет идти сборка большого 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Ярмарка станет частью событийного проекта «Лето на русском севере», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Для лиц старше 6 лет. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

День и ночь, сутки прочь, одни улетели, другие прилетели. Вот и пятницу мы с вами потихоньку завершаем уже, впереди выходные. Надеюсь, если устали за эти дни, вы отдохнете, расслабитесь, с кем-то из близких встретитесь. И, может быть, даже, наконец-то, дойдут руки до тех дел домашних, до которых руки обычно не доходили. Но мои руки вот дошли до кнопок эфирного пульта Русского радио. Играю на нем, как на пианино. Ваши любимые песни запускаю. Меня зовут Илья Крылов. Пусть на русском все у нас с вами будет красиво.

0: Ищу надежного и горячего.
1: Мужчину?
0: Водонагреватель.
1: А, он тут. Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54 54 54.
3: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: А я не буду плакать подруге в жилетку.
4: Только лучшее.
5: Но сердце на куски, и все горит огнем.
4: Только любимое.

Лично я крылов Илья не видел, может быть, где-то она и созрела. Черешенка уже лежит на прилавке. Я видел клубничку. Сочную-сочную, крупную-крупную. Дорогую-дорогую. Может быть, конечно, кто-то вас золотой клубничкой угостит. Всем сладких ягод, фруктов, ну а сладкие песни уже здесь, на Русском радио.

0: и модерновые. Треки маститых артистов и новичков. Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Тенат T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenat T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
2: Цена действительно на модель Tenat T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Это уже 3-й ягодный лимонад от самоката. Или только 3-й. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет: ну и где мы? Рекламная служба.

все самое лучшее, что есть у нас. Мы, Русское радио, отдаем только вам, наши любимые слушатели. Ничего не жалеем. Вот правда. Подарки наши крутые, русскородийные. Программы и фирменные шоу. Затеи разные устраиваем в эфире постоянно. Ну а песни какие у нас? Каждая как бриллиант, не дешевле. Скоро послушаем «Котейку» Владимира Преснякова, хит «Птица» Андрея Губина. Ну а к этой компании, мне кажется, только лишь не хватало Дмитрия Маликова. Я знал, с ним мы еще встретимся. А вот и он.

Открыл с птичкой дома, окно не закрыл, и все, она прыг на подоконник, а с него и в окошко вылетела. И пока-пока птичка, то ли дело котейка, он и на окошке любит посидеть, полежать, и туда пойдет, и сюда придет, и никуда от своего любимого хозяина не улетит, не уйдет. А наш котейка прямо вот кот Матроскин из Простоквашино, еще и на гитаре играет, и песни поет, о, какой умелый.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам.
9: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: конечно, таких высот с ума можно сойти, но наши звезды держат себя в руках, всегда с пониманием относятся к взлетам и падениям в золотом граммофоне. Понятно, что всем хочется на первое место, но как вы, слушатели, проголосовали, того на первое место мы и поставили. А вот и Алена Бородина пришла золотой граммофон провести. Алена, привет.
1: Привет, Илья. Привет всем, кто в эту минуту поймал русское радио. Золотой граммофон выйдет, как всегда, вовремя. И там для кое-кого есть сюрпризы.
0: Заинтриговала. Ну ладно, ладно, послушаем, кому ты сюрпризы преподнесешь сегодня. Я буду прощаться. Всем пока и хороших выходных.
2: На русском радио Илья Крылов.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме подготовили проект закона о 15-минутной паузе при эвакуации автомобиля, чтобы у автовладельца было время достать из салона или принести из дома или офиса документы на машину. По словам депутатов, сейчас процесс эвакуации остановить практически невозможно. Водителю не разрешают открыть авто и предъявить зачастую лежащие там свидетельство о регистрации транспортного средства, СТС и страховку ОСАГО. Румыния закроет генконсульство России в городе Констанца. Об этом заявил президент Румынии после заседания Высшего совета национальной обороны. Российский генконсул объявлен персоной нон-грата и вскоре должен будет покинуть страну, сообщает информационное агентство Регнум. В российском МИДе заявили, что ответные меры не заставят себя ждать. Генконсульство в Констанце – единственное российское дипломатическое представительство в Румынии. Минувшей ночью беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в румынском городе Галаце, неподалеку от границы с Украиной. За инцидент Бухарест возложил на Москву. В России предложили ввести новый дорожный знак для парковки многодетных семей, а также предоставить этой категории граждан скидки на услуги такси. Пока в качестве эксперимента с такой инициативой выступило Министерство транспорта. Ранее ведомство утвердило единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на транспортных объектах. Сейчас комнаты матери и ребенка есть в 189 аэропортах и более чем на 300 железнодорожных вокзалах. В завершение о спорте. Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Ролан-Гаррос. Первая ракетка России обыграла представительницу Чехии, ее следующая соперница пока не определилась. Ролан-Гаррос – второй в сезоне турнир из серии «Большого шлема». На этом у меня пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости на русском. На русском радио.
2: Май уже готов улыбнуться на прощание, сделать книксон и выйти из комнаты, оставив ключи от лета на самом видном месте. Приветствую вас в эфире весенней радиостанции, лучшей радиостанции России на русском радио. Она ждет двухчасовое музыкальное действие под названием «Золотой граммофон». В главных ролях слушатели русского радио, самые крутые артисты страны и я, прима Погорелого театра Алена Бородина. Давайте начинать. Нашу двадцатку сегодня покидает Согдиана со своим хитом «Позови» и дуэт «Бис» с песней «Еще не поздно». Две песни ушло, это значит, что в ЗГ две новинки. И одна прозвучит прямо сейчас. Это «Винтаж». Слушаем хит «Малахит».

0: Группа «Винтаж» распечатала двадцатку лучших песен страны. Мы слушали их свежий трек «Малахит», которому я желаю удачного плавания на волнах русского радио. И да, артистам очень нужны ваши голоса. Спешу напомнить условия продвижения хитов в «Золотом граммофоне». Активно голосуйте на сайте русрадио.ру за песни, которые понравились, и каждую пятницу следите за развитием событий в нашем эфире. Впереди 19-я строчка еженедельного хит-парада. Здесь нас уже поджидает известный аквалангист Александр Панайотов.
1: Номер 19.
2: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Кудовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
7: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.
8: Все будет хорошо.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Выходные в конце мая – единственное время, когда слово «ничего» звучит как программа «Максимум». Потому что силы на исходе, но впереди выходные, я надеюсь, что вы успеете восстановиться. На русском радио продолжается «Золотой граммофон». Вместе мы исследуем главные хиты нашего эфира. Прямо по курсу 18 место. Здесь сегодня несравненная Лариса Долина. Мы слушаем ее блокбастер «Последнее прощай».
0: Номер 18.

0: Никогда и ни для кого не расправляй свои крылья. На 18-м месте золотого граммофона сегодня находится Лариса Долина с историей о расставании «Последнее прощай». Ну, а мы двигаемся дальше, поднимаемся выше на одну ступеньку и говорим очередное «Здравствуй, следующей артистке». На 17-й строчке еженедельного чарта русского радио нас встречает Анна Семенович. Кто никогда не унывает, так это Аня. Если станет грустно, я тебе спою.
1: Номер

0: русском радио.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО Альфа-банк 16+.
13: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Домофон.
1: Вы настроились на Русское радио, а мы настроены разделить с вами лучшие песни уходящей весны. И именно благодаря этим хитам мы будем вспоминать март, апрель и май 2026 года, которые яркими вспышками, ну, не знаю, как снимки в фотоальбоме, будем перелистывать в памяти. Прямо сейчас я предлагаю узнать, кто сегодня находится на 16-й строчке золотого граммофона. А здесь еще один опытный игрок на музыкальном поле. Это Валерия. Слушаем ее песню «Возьми мою любовь».
0: Номер 16.

«Возьми мою любовь» в лучшей двадцатке русского радио «Валерия». Сегодня она расположилась на 16-м месте нашего чарта. А впереди еще 15 распрекрасных весенних хитов, каждый из которых достоин, чтобы мы его внимательно послушали. Ну, а мы, между прочим, и не против. Более того, нас ждет супер мощная коллаборация двух ярких артистов, еще одна новинка золотого граммофона, душераздирающая история о разбитых сердцах. Анна Асти, Дима Билан. Их совместное произведение носит эпичное название «Эпилог».

0: У каждой истории есть год спустя. А вот мы с вами и посмотрим через год, куда заведет песня «Эпилог» Анну Асти и Диму Билана. Что-то мне подсказывает, что музыканты выбрали правильную дорожку, которая, кто знает, может быть, станет красной дорожкой на премию «Золотой граммофон». Поживем, увидим. О новых правилах нашего хит-парада расскажу вам совсем скоро, а пока нас ждет самая позитивная рубрика «Золотого граммофона». Мы будем поздравлять именинников недели. 25 мая родились актер Александр Калягин и певица Кристина Арбакайте. 26 числа певица Анжелика Варум. 27-го актриса Мария Шукшина. 28 мая поздравления принимали актеры Сергей Астахов и Мария Миронова, а также певица Света. 30 мая родилась телеведущая Арина Шарапова. 31-го певица Наташа Королева и музыкант Владимир Кузьмин. Если вы на этой неделе отмечаете день рождения, знайте, что мы шлем вам самые искренние поздравления и пожелания мира, любви и удачи. И в подарок будет суперхит от Ирины Дубцовой «Память».
1: Номер 14.

0: на 14-м месте золотого граммофона сегодня эффектно устроилась Ирина Дубцова. Плюс 2 строчки за неделю песни «Память». Но мы продолжаем готовиться к лету, которое наступит уже через 2 дня с маленьким хвостиком. Надеюсь, погода этим летом нас порадует, даст возможность, не знаю, погреться на солнышке и одновременно не пережариться на солнцепеке. Впереди 13-е место главного хит-парада страны. Здесь артист, который знает, что происходит в жизни мужчины, когда он влюблен. Он вдруг начинает петь, и не только он сам поет, поет его сердце, печень и даже поджелудочная. Это Юрий Киселев. «Сердце запоет».
1: Номер 13.

0: русском радио.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Русское радио – это родные нулевые.
5: Без тебя...
3: Крылатые десятые.
6: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
3: Кипящие настоящие.
7: Ты ведь знаешь, я как одинокая луна.
3: Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов.

0: почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
4: На Русском радио «Золотой граммофон».
5: Золотой
6: Май перед уходом подарил нам не просто фантастическую погоду, он создал невероятный, просто потрясающий фон для наших с вами весенних фотографий. Ну а мы продолжаем готовиться к лету, совершенно восхитительному летнему сезону, который обещает нам что-то новенькое, свежее, яркое, сочное. Главное только успеть насладиться этим временем года. Ну а то сами знаете, как бывает. 1 июня, а потом бац, сочинение на тему «Как ты провел лето». Кстати, к новому сезону лучше всех подготовился наш следующий артист. Он зимой и летом самый красивый. Это Артур Пирожков.
7: Номер 12.

0: На две строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне красивый от мыска ботинок до кончика волос Артур Пирожков. Сегодня мы застали его на 12-й строчке чарта, а нас ждет уникальная история. Если честно, я ждала, когда они наконец встретятся друг с другом. Самый красивый и русская красавица. Главное нам с вами не ослепнуть от этой красоты. Встречаем Ханну и на всякий случай надеваем солнцезащитные очки. Мало ли что, русская красавица.
1: Номер 11.

0: на русском радио.
1: Год 2017. Градусы. Хочется.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8 990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия». Для дома и больше.
3: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центра 54-54-54.
6: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
7: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6 километр.
8: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
9: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
10: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
11: Но вот

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Золотой граммофон. Золотая история.
1: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы с вами вспоминаем пятую церемонию вручения главной музыкальной премии страны «Золотой граммофон». Именно там именинница этой недели Кристина Орбакайте получила главную музыкальную награду России за свой хит «Май». И уже более четверти века она украшает наш эфир, не только майский, эфир русского радио. Кристину поздравляем, слушаем песню, слова которой вы точно знаете. Подпевайте, крепче обнимай, май, май.

0: «Золотая история».
1: Благодаря рубрике «Золотая история» у нас с вами есть возможность оказаться в 2004 году на 9-й церемонии вручения Национальной музыкальной премии Русского радио. Именно тогда на музыкальном небосклоне зажглась одна звезда. И зажег ее никто иной, как Стас Пьеха, который получил свой самый первый золотой граммофон именно за эту композицию. Давайте послушаем ее прямо сейчас.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Выборы в Госдуму пройдут без так называемых электронных урн. Речь идет о комплексах обработки избирательных бюллетеней, сокращенно КОИБ. По данным Центризбиркома, устройства образца 2010 года оказались сильно изношены, а закупка электронных урн нового поколения сорвалась из-за санкций, пишет газета «Коммерсант». Ранее сообщалось, что 34 российских региона подали заявление на проведение на предстоящих выборах дистанционного электронного голосования. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Следственный комитет начал расследование, связанное с выставкой «Эпоха неизвестного» в Третьяковской галерее. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московского художественного музея. Ранее появились публикации о том, что на выставке, посвященной столетию скульптора и художника Эрнста Неизвестного, могли быть представлены поддельные скульптуры. Выставка проходила в Третьяковской галерее с декабря прошлого года и закрылась 12 мая. Рецензию на фильм нельзя будет опубликовать сразу после премьеры. Такие правила ввела крупная кинематографическая платформа. Пользователи смогут выложить впечатления от фильма только спустя 4 недели с даты российской или мировой премьеры. Похожие ограничения были и раньше, но пользователи с хорошей репутацией могли опубликовать обзоры новых фильмов в первой неделе проката. Сейчас под запретом любые пользовательские рецензии. Ну и последнее. Большинство россиян продолжат копить, используя банковские продукты. Это показал опрос с участием 1500 человек. Каждый третий респондент планирует в ближайшее время открыть новый вклад. Каждый пятый намерен активно пополнять уже существующие счета. Наиболее удобным сроком для накоплений большинство респондентов назвали полгода или год. На этом у меня пока все новости. Далее в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Любимая песня в пятничном эфире как комплимент от Вселенной за то, что ты дотерпел. Завершаем все рабочие дела, выходим из рабочих чатов и перемещаемся в группы с друзьями. Искренне надеюсь, что предстоящие выходные вы проведете в компании с любимым русским радио. Меня зовут Алена Бородина и представляю вашему вниманию лучшие песни уходящей весны. Впереди 10 главных хитов нашего эфира. Я познакомлю вас с каждым из них, но прежде напомню, что происходило в прошлом часе. 20. Группа «Винтаж» со своей новой песней открыла граммофон «Малахит».
3: 19.
2: Александр Панайотов «Акваланг».
3: 18. Последнее прощай.
2: Плюс две строчки у Ларисы Долиной «Последнее прощай».
3: 17.
4: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Если станет грустно, я тебе спою. Это Анна Семенович.
3: 16.
2: Валерия, возьми мою любовь.
3: 15.
2: Еще одна новинка. Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
3: 14.
2: На две строчки вверх поднимается Ирина Дубцова. «Память».
3: 13.
5: Сердце забоет вновь старую песню о первой любви.
2: Юрий Киселев, «Сердце запоет».
3: 12.
6: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
2: Плюс две строчки у Артура Пирожкова. Он, как всегда, самый красивый.
3: 11.
7: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане.
2: Ханна, русская красавица.
0: 10 первых.
2: Как известно, красота в глазах смотрящего и в ушах слушающего. Слушающего русское радио. Первую десятку «Золотого граммофона» открывает Александра Воробьева. Взгляды.
0: Номер 10.

0: На 3 строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне Александра Воробьева. И делает она это под восхищенными взглядами своих поклонников. Мы же с вами продолжаем прощаться с весной и делать вид, что нам совсем не грустно. Друзья, я вам так скажу. Когда впереди целое лето, грустить вообще не стоит. Самое время строить планы, выбирать место для отпуска, продумывать новые рецепты шашлыка и прикупить парочку шикарных сарафанов. Да, девочки? Вот у кого с летними нарядами точно полный порядок, так это у нашей следующей певицы. На 9-й строчке лучшей двадцатки русского радио Маша Вебер. Гори! Надеюсь, это она не про семейный бюджет.
1: Номер 9.

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
4: Ищу надежного и горячего.
5: Мужчину?
4: Водонагреватель.
5: А, он тут.
6: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
9: Птица счастья была подозрительно синей.
10: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой
2: Ваши приемники, наушники, колонки с майским задором играют русское радио. Продолжается «Золотой граммофон». Мы исследуем лучшие песни нашего эфира по версии наших же слушателей. На очереди восьмая строчка хит-парада. Здесь музыкант, который знает, что ради своей любимой супруги он готов лететь хоть в космос, хоть на кухню за чаем. Главное — испытывать радостное чувство полета. «Выше облаков» поднимаемся вместе с Владимиром Пресняковым.
0: Номер восьмой.

0: Влюбленный мужчина на время забывает, что не умеет летать, и это очень трогательно. Восьмое место «Золотого граммофона» сегодня служило взлетно-посадочной полосой для Владимира Преснякова. А мы перемещаемся на седьмую строчку хит-парада. Здесь еще один летательный объект, к счастью, опознанный. Это бумажный змей. Его в эфир русского радио запустили Алиса и Александр Панайотов.
1: Номер седьмой.

0: ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.
1: Вот 2013. Five Star. Вместе мы. С радостью.

0: Лично я не строю никаких планов на выходные. Я просто открываю дверь и говорю, ну, здравствуй, маленькая безответственная жизнь. С вами Алена Бородина. Здесь, на Русском радио, мы продолжаем готовиться к выходным вместе. Вместе с вашими любимыми артистами. И мы собрали в одном хит-параде их лучшие песни, чтобы прикинуть, какие лучше всего подойдут для предстоящего уикенда. Впереди отличный трек для тех, кто уже перекинул левую ногу на правую, лежа в гамаке на своем дачном участке. Шестая строчка золотого граммофона, Филипп Киркоров. «Давно все хорошо».
1: Номер шестой.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: давно все хорошо у Филиппа Киркорова, чего он и желает каждому слушателю «Золотого граммофона». На русском радио продолжается увлекательное путешествие к вершине главного хит-парада страны. Впереди пятерка лучших. Ее открывает певица, которая знает, что у народных песен мотив простой, а чувства сложные. На своей волне и заодно на пятой строчке нашего хит-парада Татьяна Куртукова «Алешенька».
1: Номер 5.

0: Лёшенька в главном хит-параде страны Татьяна Куртукова. Сегодня она водила хороводы на 5-м месте золотого граммофона. А мы продолжаем готовиться к уикенду. И в пятницу уже смело можем представлять себе разные картины выходного дня. Вот представьте себе, вот кто-то медленно переворачивает шампурчики на мангале. Кто-то высаживает рассаду на участке. Кому-то, кому ближе городская эстетика, с юлетними верандами кафе, уже находится там со своими друзьями. А кто-то засядет дома в любимое кресло, да под хорошую книгу перенесется в придуманный автором мир, напечатанный на бумажных страницах. Вот знаете, чем бы вы ни занимались, мы вас поддержим в любом начинании. Впереди 4-я строчка еженедельного хит-парада русского радио. Здесь мод «Намек на нас».
1: Номер 4.

0: прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Намек на нас в лучшей двадцатке русского радио МОД. Сегодня он оккупировал 4-е место золотого граммофона. А у меня никаких намеков, все прозрачно, как слеза младенца. Нас ждет призовая тройка. 3 главных хита уходящей весны и вот этого восхитительного мая. На 3-ю строчку чарта «Тайными тропами» с помощью супермощной навигации добрался Сергей Лазарев. Слушаем его историю о том, что влюбленный мужчина идет на свет глаз своей любимой, даже когда погасли звезды и даже когда компасы врут.
2: Номер 3.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте Лада.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
10: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
11: Без возрастных ограничений.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Умной женщине достаточно одного взгляда на мужчину, чтобы понять, что он... Ее будущее – большая ошибка. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: На Русском радио «Золотой граммофон».
14: Золотой граммофон.
15: Выходные не начинаются. Они, знаете, просто перестают делать вид, что их нет. С вами Русское радио. В студии Алена Бородина я приветствую всех и каждого, кто пятничный вечер проводит в компании любимой радиостанции. Ну и сейчас мы завершаем восхождение к вершине золотого граммофона. В запасе всего две песни, два грандиозных хита, один из которых всю следующую неделю будет носить эффектное звание «Лучшая песня страны». И так. На второй строчке еженедельного хит-парада сегодня артист, который прекрасно ориентируется даже в тумане. Николай Басков.
16: Номер второй.

0: На второй строчке еженедельного хит-парада русского радио сегодня оказался Николай Басков, лидер прошлой недели. Мы слушали его хит «Туманы». Ну что, господа, давайте фиксировать исторический момент, когда многомиллионная аудитория нашей радиостанции добралась-таки до вершины золотого граммофона. Делаем общее фото и встречаем певицу, которая сегодня снова украшает первое место нашего хит-парада. Это Мари Краймбрери. Мари, поздравляем и слушаем песню «Давай не ждать».
1: Номер первый.

0: Красная. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.
4: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
5: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
7: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
8: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде 70-72-82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесут проект закона о защите прав ипотечных заемщиков в части сроков рассмотрения заявки. Документ запретит банкам затягивать процесс одобрения жилищного кредита. Как отметили в парламентском комитете по бюджету и налогам, сейчас банк может неделями и даже месяцами проверять документы и держать заемщика в неведении, а потом в одностороннем порядке изменить условия кредитования или отказать в ипотеке. Россияне на фоне повышения цен стали покупать более дешевые овощи и перешли с огурцов, помидоров и болгарского перца на капусту и картофель. По данным Росстата, помидоры за год подорожали почти на 10% и в апреле стоили 300 рублей за килограмм. Сладкий перец продавали по 330, а огурцы хоть и подешевели, но все равно обходятся довольно дорого, почти в 200 рублей за килограмм, пишет газета «Коммерсант». Самыми подешевевшими овощами стали картофель и капуста. Их цена снизилась более чем на треть, до 45-55 рублей. Власти Таиланда отрицают публикации о массовой депортации россиян. Информация о массовом принудительном выдворении граждан России из страны не соответствует действительности, заявили ТАСС в Министерстве иностранных дел королевства. Там отметили, что российские туристы продолжают вносить существенный вклад в туристический сектор страны. Ранее посол России в Таиланде указал, что по итогам прошлого года из Таиланда были депортированы более 100 россиян. При этом дипломат отметил, что принимаемые властями меры не направлены конкретно против россиян, а касаются всех иностранцев. Ну и последнее. Россияне с начала года потратили на онлайн-покупку религиозных товаров почти 850 миллионов рублей. С января граждане купили 800 тысяч религиозных товаров. В основном это иконы. На втором месте наборы для рукоделия, алмазные картины и вышивки. Пик спроса приходится на православные праздники. А развитие событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Да, взрослая жизнь, она такая. Надо планировать все, включая нервные срывы. Просто так не поплачь. Работать надо. Истеричка. Артик и Асти только что на русском.
1: Максим Прибал.
0: Отставить истерику. Если сегодня рабочий процесс идет, ну, совсем туго, не надо тужиться, наоборот, расслабьтесь. Подождите, осталось всего ничего, и на отдых 19 с копейками в столице России. Вечер пятницы объявляется открытым. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую. Обещаю, что до полуночи, ох, будем с вами отдыхать. И музыка, и новости, и русский старт, и стол заказов, все будет хорошо. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Ищу надежного и горячего.
2: Мужчину?
1: Водонагреватель.
2: А, он тут.
3: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена», Засимовская, 83, телефон 56-33-77.
5: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
7: Держит, узнаю, птицы путь покажу. Не всегда лучше там, где проще.
6: Русское радио.
8: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай,
6: только любимая.
9: Я тебя люблю, наверное, для солнца.
6: Только лучшее.
10: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
6: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Николай и Анна Зиминович на Русском радио. Девушки незаграничные. Сегодня как раз очень девичий праздник. Сегодня день гадания на ромашках. Любит, не любит. Там что там еще про поцелует, к сердцу прижмет. И дальше по списочку. Ну, знаете что? Новость попалась мне на глаза. Сколько россияне потратили на вот эти всяких гадателей, цифр, как это называется, тарологов, вот это, ну, караул, в общем, весь этот. Ужас, баснословные цифры. Я вам так скажу, что если бы кто-нибудь знал, как оно там все бывает на самом деле, ну, все бы было совсем по-другому. А так, вот ради интереса, да, посмотрите какие-нибудь старые интервью каких-нибудь известных там нумерологов или еще там 2, 3, 4, 5 лет назад, которые люди давали. Но ведь не словечко о том, что происходит, происходило. Поэтому делайте вывод, пожалуйста. Живите своим умом или сердцем. Кому или чему доверяете больше? Мы доверяем плейлисту. У нас Полина Гагарина скоро. Также группа «Руки вверх». Вот я вижу «Елка» с очень красивой песней и многие другие. Это «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Вернее, легко спеть.
1: Давайте проще и над собой смеяться, и к жизни проще относиться. Это «Елка» на русском радио. Но вот как это в жизни работает? Да не работает чаще всего. Вот случится что-нибудь, да, или там в ожидании ты чего-то, и все, и сон как рукой снимает, и переживаешь одно, другое, третье. В общем, это надо очень уметь управлять ситуацией собой. Надеюсь, что у вас хорошо это получается, и вы освоили инструкцию по управлению собственной головой. Если нет, ай, отпустите вожжи. Пятница вечера, нормально, отдыхаем. Действительно, вот-вот начнутся последние майские выходные. Мы провожаем весну, она уходит нехотя, со слезами, с истерикой, с грозами. За нашими окнами, за окнами моей студии прямо ливень. Очень красиво. Где-то там вдалеке такое яркое, красивое, солнечное еще небо, но все остальное прям чернющее. В общем, весна абьюзит нас по полной программе. Ну ничего, не размокнем. А размокнем, так не расклеимся. Русское радио с вами. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вечер будет добрым.

0: Ката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Феста, с ней рядом DJ Smash. Позвони мне, позвони, только что здесь на русском. Слушайте, ну лучше поздно, чем никогда, поэтому давайте еще раз поздравим DJ Smash, он же Андрей Ширман, с прошедшим днем рождения. У него 3 мая, кстати, был день рождения. Ну, то есть майских артистов огромное количество. Талантливые люди рождаются в этот талантливый месяц. Ну, что можно пожелать артисту? Здоровья. Это самое важное, потому что артистическая профессия непредсказуемая. Сегодня здесь, завтра там, перелеты, гастроли. Все это не нормировано, скажем так. Новых хитов, полных залов. Хотя диджеи, конечно, ну, они немножко по-другому выступают, да? Они поют. Как-то они все-таки качают больше, как нефтяники. Ну, вот пусть качает всех и всегда. Качает, но не укачивает. Вот так добавлю я. Все, Андрюш, ждем рождения еще раз. Так, ну что, русское радио в ваших приемниках. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Добрый вечер, едем дальше.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
3: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
4: Какая у меня самооценка? Да так себе. Мы цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новая веранда появилась в детском саду номер 94 в Вологде. В областной столице продолжается работа по строительству и ремонту веранд в детских садах города. Ранее строительство веранды завершилось в детском саду номер 94. Качество новой конструкции оценил глава Вологды Сергей Жестянников. В Вологде запланировано обновление 45 веранд в 15 детских садах. Силами УЧ-сервиса обновят или полностью сделают 26 веранд на территории детских садов. По остальным верандам будет определен подрядчик. Ориентировочные работы завершатся до конца августа. Всего в этом году в Вологде завершат 330 объектов строительства, ремонта и благоустройства. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 1 июня на Кремлевской площади. С 14 часов на площади начнется работа интерактивных площадок молодежного центра «Горком 35» и «Движение первых». Для детей проведут творческие мастер-классы, детскую программу «Шатер добровольчества». В это же время на площади будет идти сборка большого 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Ярмарка станет частью событийного проекта «Лето на русском севере», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Для лиц старше 6 лет. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
3: И что ноги сырые, зато настроение приподнятое. Для дождливый вечер пятницы в столице. Это Русское радио. Согреем и скучать не дадим. Меня зовут Максим Привалов. Вас приветствую. Благодарю за выбор. Ну и желаю отличного завершения рабочего процесса, если для вас еще он длится. Или наслаждение тем, что он закончился. Ну, красота. Пятница, вечер. Ура!

ведущий философ, не иначе, мод на русском радио. Случайности не случайные. Эх, жаль, у нас с вами односторонняя связь. В том смысле, что не можем мы подискутировать, все-таки есть случайность или все не случайно в жизни. Сколько людей, столько и мнений. Плюс есть люди известные, великие, у которых есть свои теории. Там Юнг, например, мне вспоминается. У него была такая теория резонансов. Ну, грубо говоря, вот о чем-нибудь ты думаешь, да? О ком ты очень сильно скучаешь. Настолько сильно, что вот прям вот эти вот волны распространяешь вокруг себя, и все, входишь в резонанс со Вселенной. Так или иначе, там это какая-нибудь вещь с человеком связанная на глаза попадется. Или вдруг он позвонит, или еще что-то такое. Все-таки есть что-то такое во Вселенной, согласитесь. К тому же закон кармы тоже никто не отменял. Вот делаешь хорошее, хорошее вернется. Не делаешь хорошее, ну, не жди, так сказать, на сдачу чего-нибудь такого. Вообще, конечно, надо быть добрее к себе, к окружающим, ну и надеяться, что Вселенная услышит и тоже вам в ответ какой-то такой реверанс на выходные преподнесет. Я дальше вам кролика приготовил. Белого. Это Марфа на русском.

Григорий Лепс на Русском радио. Я счастливый. Слушайте, ну куда уходить-то, если ты счастливый? Наоборот, дай в лучах собственного счастья погреться другим. Или наоборот, побеси других, что ты счастливый, у тебя все хорошо. Ничто так не раздражает людей, особенно завистливых, когда у тебя действительно все хорошо. С бывшими это тоже прекрасно работает. Самый лучший способ бывшим насолить, ну, если, конечно, вы не можете как-то благородно их отпустить, да, в новую жизнь, это стать очень счастливым человеком и в личной жизни, и в работе, и в везде. Вот это люди обычно тяжело переносят, чужое счастье. Ну, надеюсь, что вы действительно сегодня счастливы. Может быть, даже не почему, а вот просто так, без всякой веской на то причины. Счастье – это когда тебе хорошо, когда ты радуешься тому, что у тебя есть, даже если у тебя ничего и нет на самом деле. Ну, тебе самому хорошо, вот это, наверное, и счастье. Увы, длинным оно не бывает, только таким кратковременным, как летний дождик. До лета, кстати, всего ничего. Так что давайте, наслаждайтесь, пожалуйста, моментом, счастьем, пятницей, ну и самой любимой музыкой на русском. В эфире по-прежнему Максим Привалов, я вас приветствую. Я вам желаю, ну, того же, чего и себе. Себе плохого не пожелаешь. Дальше у нас Филатов и Кэрос, иногда на русском.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Песня про ЧСВ, чувство собственной важности. Все хотят увеличить, а он бы уменьшил. Потому что у него и так самое большое чувство собственной важности. Он же самый красивый. Пуп земли Артур Пирожков на Русском радио только что. Ну, не воспринимайте, конечно, эту песню всерьез. В том смысле, что надо уметь отделять личность человека от его артистической маски, от артистической натуры. Это вот в жизни, вернее, это в песне он такой. Самый красивый, самый в жизни... Еще менее скромный, 100%, 20:36, время московское, если вы на востоке страны, ну, у вас уже, может быть, и выходные даже начались, отличного вам отдыха, мы к выходным только присматриваемся, ну, в данном случае мы в них будем вплывать, потому что ливень прошел над Москвой. Будем брать пример с московской погоды. У нас тоже целое море лучшей музыки. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов, слушаем дальше.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Самый лучший подарок тот, после которого говоришь: «Да вы чё, с ума сошли?» Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Жасмин на русском радио. «Перепишу любовь». Кстати, большой концерт недавно давала артистка. Ой, какая там была сцена, когда она вместе с дочерью пела, а? Ну, прям закачаешься. Зайдите в наши соцсети, там много видео и фото. Это действительно стоит внимания.
1: Бессонной ночью смотрю на луну, перебираю картинки из прошлого.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Дыши со мной.
0: Русское радио.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о бесплатном обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы всех пациентов с сахарным диабетом первого типа. Сейчас по закону такие устройства бесплатно получают дети от 2 до 17 лет и беременные женщины. Остальные категории не имеют льгот. Законопроектом предлагается обеспечивать всех пациентов с диабетом первого типа датчиками из федерального бюджета. Правительство утвердило список мероприятий по популяризации русского языка. Согласно новому плану, для зарубежных специалистов-русистов будут введены поддерживающие гранты и стипендии, а в России власти обновят список нормативных словарей, а также организуют этнографические диктанты и специальные семинары по трудным случаям при использовании языка. Другим новостям. Дети смогут ездить на поездах без родителей в сопровождении проводника и начальника поезда. Российские железные дороги запускают услугу, которая позволит передать ребенка от 10 до 16 лет под присмотр проводника на время следования поезда. По прибытии ребенка передадут встречающему лицу. Услуга будет доступна на более чем 20 направлениях с 1 июня. Чтобы ею воспользоваться, нужно оформить заявку не позднее, чем за 3 суток до отправления. Ну и последнее. Сборная России по художественной гимнастике завоевала расширенную квоту на чемпионат мира. По итогам квалификации на чемпионате Европы на мировом первенстве сборная сможет представить 2-3 гимнастки в каждом виде. Чемпионат Европы, который завершится в Болгарии в это воскресенье, стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва, на котором они выступают с национальной символикой. Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Германии в середине августа. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

празднуют, не сообщается. Ну, мы, если что, в доле. Николай Басков. Лучший день только что на русском. Сегодня, кстати, есть праздники. Например, один из праздников, на который лучше не смотреть. Потому что сегодня Всемирный день сварщика в России. Помню всегда, не смотри на сварку, мам в детстве говорила. Так что уже в следующем часе в вечернем столе заказов сможете поздравить друзей и знакомых. Не обязательно с днем сварщика поздравлять друзей и знакомых. С тем, что они у вас есть, вы есть у них. Привет передать, в любви признаться, хороших выходных пожелать, да мало ли что. В 22.00, то есть уже скоро. А пока, пока, любимая музыка на русском. Зиверт точно будет, Сергей Лазарев, ОЕС, Маша Вебер, я вижу, Стас Костюшкин и многие-многие другие. Это русское радио, у нас много музыки.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
3: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучшее.
4: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
5: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Владимир Пресняков на Русском радио. Выше облаков. Знаете, вот ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты в самолете сидишь, там место у окошечка себе выбил, да? Допустим, на взлете такая серая, туманная погода или зима, вообще непроглядная темнота, и потом ты вот из облаков выныриваешь, и солнце, и такое небо огромное, такое бесконечное над тобой. Красота. Вот это ощущение всегда испытываю, слушая песню Владимира Преснякова. Для тех, кто любит еще повыше, отличная новость, ну не то что новость, отличный факт. Да, оказывается, сегодня, 29 мая, очередная дата покорения самой высокой точки мира. Как раз 29 мая 1953 года впервые человечество взобралось на вершину Эвереста ногами новозеландского альпиниста, уж не помню, как его там зовут. И так интересно совпало, что вот буквально несколько дней назад, тоже в конце мая, очередной рекорд по скорости восхождения на Эверест был побит. Долго держался предыдущий рекорд с 2003 года, и вот новый рекорд. Американский альпинист очень быстро, за 9 часов 55 минут, сумел взобраться на вершину. Класс! Ну, конечно, классно порадоваться за людей. Сам бы я ни за что. За других очень рад. Надеюсь, вы тоже. Это Русское радио. Все будет хорошо.

0: Джонни на русском радио. Титры. Слушайте, ну история-то может быть не про конец отношений, а про самое начало. Потому что титры, они же не только в конце. И в начале тоже бывают титры, просто они разных, как бы разного вида и разного названия. В конце это финальные или заключительные титры, а в начале вступительные. Может быть, это только-только там что-то между главными героями начинается. Ладно, кинотему разовьем в рубрике «Афиша». Она в середине часа. Где укрыться от дождливых и ненастных выходных? Ловите инструкцию.
1: На русском радио «Афиша».
2: С вами Петр Кузнецов. Привет. В нашем случае привет, медведь. Потому что начать я хочу с именно этой детской семейной новинки, где есть Марк Богатырев и парочка начинающих очень юных звезд. Главные герои, 9-летний Миша и его 13-летняя сестра Алиса, попадают в компьютерную игру, пройдя по подозрительной ссылке. Ай-яй-яй. И чтобы выйти из нее, придется сыграть в еще одну игру. Настоящую. Знаете, мне это напомнило легендарные советские новогодние приключения Маши и Вити. Взрослые поймут. Теперь как раз о взрослых. Хит недели — фильм «Майкл». Музыкальный байопик от продюсеров «Богемской рапсодии». Непростая история непростой жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Есть хорошая новость. Он идет всего 2 часа, а мог бы и 3, если бы его не пришлось радикально урезать. Плохая картина, как говорят посмотревшие ее уже критики, имеет мало отношения не то что к киноискусству, но и к реальному музыканту. А исполнитель главной роли, мягко говоря, не очень хорошо попадает в ноты, в смысле, в сам образ легенды. Но, чтобы это понять, видимо, нужно посмотреть. Идем в кино, смотрим, обсуждаем, как всегда, в «Афише» на русском.
1: Русское радио.

Стас Костюшкин, Настасья Самбурская, невеста только что здесь на русском. Потенциальные невесты, будущие женихи, хочу вам радостную новость принести. Прочитал, что пока еще не ввели, но собираются ввести налоговый вычет на свадьбу. Вот такое предложение обсуждают в Госдуме. Хотят сделать выплату, правда, однократной, чтобы вот уж раз и навсегда, если вы второй раз соберете, это уже за свои. В общем, 400 тысяч рублей на двоих. Вот такую сумму обсуждают. Но пока не обсуждают, инфляция все как бы это съест. Уже на 400 ничего не купишь. Но, тем не менее, хорошая история, да? Почему бы нет? Свадьба – дело затратное. В любом случае, неокупаемое, сколько там не собирай и не считай в первую брачную ночь денег. Поэтому, если ведут, хорошо. Если вы планируете, ну, может быть, совпадет, может, повезет. Как раз на вас и обкатаем. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. 15 минут до вечернего стола заказов. Уже близко.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России объяснил свои слова о скором завершении спецоперации. Владимир Путин уточнил, что когда он говорил об этом, то имел в виду обстановку на поле боя. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно, заключил глава государства. Путин выступил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. В числе прочего, президент назвал законными целями все места запуска дронов против России, заявил о способности России сравнять с землей тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Кроме этого, президент назвал бредом заявление европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95. В одни руки можно приобрести не более 20 литров топлива в день, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он призвал крымчан не приобретать бензин впрок и заправлять машины в обычном режиме. Ранее сообщалось, что в Севастополе закончился бензин 92 и 95 марок. Местные власти пообещали, что поставки горючего будут в течение дня. Этим занимаются Минэнерго и Министерство транспорта. На некоторых заправках осталось дизельное топливо. Жители попросили с пониманием отнести к ситуации. В России вырос спрос на страхование ответственности директоров. Количество компаний, которые приобретали полисы такого страхования, выросло за год на 20%. Число договоров достигло максимума за 6 лет. Как пишет издание «Коммерсант», компании приобретают полисы, чтобы повысить инвестиционную привлекательность, поскольку наличие страховки повышает доверие инвесторов. По словам представителя рынка, когда застрахована ответственность менеджмента, собственнику спокойнее, в том плане, что если есть убытки от ошибок директоров, существует дополнительный источник для их компенсации. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Максим Привалов.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Перед нами непростая творческая задача, скажу я. Вам краткое изложение сегодняшнего дня за один час. Как поработали, как планируете отдохнуть и, самое главное, кому приветы. Все это в вечернем столе заказов на русском радио. Меня зовут Максим Привалов. Здрасте, жду вас в гости. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, отправляя, поставьте подпись. Есть у нас еще две официальные группы. Одна в Одноклассниках, одна в ВКонтакте. Называются они «Русрадио». Повторюсь, официальные, с галочкой. Не ведитесь, не промахнитесь. Вот прям только к первоисточнику. Там, собственно, в этих группах, прямо на стене появились публикации про стол заказов вам сообщающие. В комментариях можно и нужно высказываться. Это на поверку, вернее, не так. Это только называется час, да, привет или поздравления. На поверку так гораздо меньше. К тому же время бежит фантастически быстро, поэтому не откладывайте. Скорее берите телефон в руки, сочиняйте, отправляйте. Очень ждем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А давайте сегодня начнем с Кинешмы, а то все Москва да Москва. Прекрасный город Кинешма, там тоже слушает русское радио. Оттуда большой привет мужу Дмитрию Осокину. Хочу сказать, что люблю его сильно-сильно. Подпись такая: любимая Жинка. Как зовут ее, не знаю. Ну, Жинка так Жинка, русское радио, здрасте. 27-го, то есть пару дней назад, был день рождения у папы. 28-го был день пограничника. Пап как раз пограничник. Сегодня просто пятница. То есть три повода в одном. Передайте, пожалуйста, привет папе. Зовут его Алексей, любимым коллегам ОСКУ, город Жердевка. Да, наверное, так правильно. Сообщение от Натальи. Наташа, здорово. Тройной повод, тройной праздник. Поздравляем. В честь этого троекратное ура! Здрасте, русское радио. Хочется поздравить Димона Косцова с днем рождения. Здоровья, самое главное. Хорошо сидим в гараже. Шашлычок, вкусный стол, хорошая компания от Сереги. Вкусный стол, звучит забавно. Как будто они его грызут, да? Ну, это так называется просто. Вот. Шикарный стол. У них стол и у нас стол, стол заказов. Привет городу Гжель, сыну Ромочки Кукушкину. Поставьте песню, чтобы все запели. Русское радио вы лучшее. О, это прям такая, знаете ли, неподъемная задача, потому что одним хочется грустную песню, чтобы затянуть повыть, другим, наоборот, веселухи. У нас и то, и другое имеется, поэтому подождите, просто чуть-чуть послушайте, какая-нибудь любимая повстречается. Добрый вечер, дорогой русское радио, здравствуйте, Максим. Большой привет всем слушателям, родным, знакомым, племяннику Вадиму, который обещал приехать ко мне в гости на следующей неделе. Вадик, буду рада нашей встрече, приезжай обязательно. Напекла вкусных блинчиков, решила побаловать себя в такую холодную погоду. Всем замечательного вечера, вкусняшек и отличных выходных. С любовью, Татьяна. Таня, очень аппетитное и уютное такое сообщение. Что касается блинчиков, ой, они хороши в любую погоду.
0: Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
4: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
0: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
5: Дыши со мной, отражая тени, мы танцуем.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Жонглируем средствами связи. Их действительно несколько, поэтому стараемся и то, и это окучить. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Не забудьте о подписи. Рустаму привет от Ирины. И сыночка Шамиля получили. Такое еще одно сообщение есть. Семье Рязановых, особенно тете Марине и внучке Яночке. Всем солнечных добрых выходных от Алекса и доченьки Алисы Прекрасной. Добрый вечер. Поздравляем с днем рождения Иру и Илью из Днепра. Большая дворовая семья. Видим, в одном дворе живут люди. Даня, Кира, Каролина, Максим, Дима, Вова, Вика и Валера. Мы тоже присоединились. Еще одно добрый вечер, Русское радио. Поздравьте нашу доченьку Дарину с днем рождения, с 14-летием. Будь счастлива, наша дочурка. Всего самого лучшего. Мы тебя очень любим. Всегда будем ряды. Ряды. Это я рады и рядом соединил. В общем, и рады они будут, и рядом, конечно, тоже. Мама и папа. Мама зовут Юля, папа Сергей. Так, дорогое Русское радио, открываем следующий конверт, а тут... тут привет друзьям, Виктору. Значит, Виктор, братка, с первым днем отпуска. Юлечке привет, она сейчас на работе, не грусти, мы с тобой душой. Конечно же, любимой девушке Людмиле Геннадьевне Матвеевой, родная, жду встречи, очень скучаю. Всегда ваш Игоряша, вот такая подпись. Что-нибудь еще? Ну, почему бы и нет? Только у нас сообщений. Ух, здрасте, привет Дмитрию Вовченко из Мурина. Люблю тебя очень сильно. Ценю каждый момент, проведенный вместе. Ты моя любовь, твоя Оля. И сердечко она нарисовала. Еще коротенькое русское радио. Здрасте, семье привет, впереди выходные. Благодарю вас. Так, ладно. Так, что еще, что еще? Вернемся. Через пару мгновений, вижу город Озера, Московская область. Очень ждет там семья и друзья. Большой привет от Ирины. Ира, услышали вас, прочитали. Стол заказов, Русское радио, продолжим.
0: Стол заказов, Русского радио.

0: звучит на русском радио.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: В качестве исключения поздравим с наступающим, хоть и не принято, но все равно. С наступающим днем рождения Татьяну Валерьевну Сапрыкину. Может быть, до дня рождения полтора часа всего, поэтому уже можно. Дорогая, счастья тебе, любви, богатырского здоровья, и чтобы оптимизм, хорошее настроение были всегда с тобой. Кто поздравлял, не знаю, подписи в сообщении нет. Поэтому мы каждый раз уточняем. Пожалуйста, сделайте так, чтобы мы не терялись в догадках, кто кому чего желает. Ребята, значит, постоянно слушаю, вы не отвечаете, не читаете. Для чего тогда вам писать? Очень разочарован. Вот, Дмитрий, дорогой человек, вместо вот этих вот сообщений, которые, ну, я не знаю, для чего делаются, лучше привет написали, который надо передать. Вот я же прочитал, вижу, что вы в Миннесоте находитесь. Хорошего настроения, прекрасного дня всем желаете. Ну, или вечера в нашем случае. Ну, не понимаю, честно, зачем тратить на это время. Так, здрасте-здрасте, любимое русское радио. Племянницу с днем рождения. Евгению Владимировну Джен из Японии. Любви, удачи, процветания, чистого неба, яркого солнца над головой. Твой дядя из Южной Кореи Николай Цой. Прекрасно. Здрасте-здрасте. Моя доченька закончила 11 класс. Она выпускница. С чем ее поздравляю, желаю успехов на ЕГЭ. Ух ты, прикольно. Так, ЕГЭ. Ну, это вот понедельник уже, насколько я помню, да, начинается. То есть у нее два финальных дня на то, чтобы собрать все эти гигабайты знаний, разложить по полочкам и все красиво сдать. Или понадеяться на авось. А иногда помогает. Добрый вечер. Привет Кате Будковой. Желаю не грустить на работе, побольше санкционированных пьянок. Ой, ну только ради пятницы прочитаю это сообщение. Всем добра и хорошего настроения. А так, конечно, мы как Минздрав не одобряем. Ну что, 8-916-003-105-7. Этот номер для сообщений через мессенджеры. Не забудьте о подписи.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском радио. Добрейшего вечера. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. А где вы? А что вы делаете? Расскажите. Мы за вас порадуемся. Добрый вечер. Привет любимой супруге Марине, доченьке Ксении. Мы на даче в Синявино, пишет нам Виталий. Жарим сосиски. У нас замечательный вечер. Приятного аппетита вам. Видимо, в Синявино нормальная погода. А может быть, они просто закаленные. И, как это называется, водонепроницаемые и непромокаемые. Любимому старому осколу привет. С наступающим летом. Кардинально решил сменить свой жизненный путь. Всем добра, пишет Алексей. Ой, такие вот прям интригуют сообщения. А куда вы? Куда теперь навигатор вашей жизни вас поведет? И в чем причина перемен? Вопросов больше, чем ответов. Прекрасного вечера нам желает тут любимому мужу Сергею Зинкину. Привет, люблю, спасибо большое, что ты есть. И вам, Русское радио, спасибо, всем добра, хорошей дороги, кто в пути. Замечательного настроения. Едем из Новороссийска в Ставропольский край. Ни гвоздя, ни жезла. Всех благ, удачи. Спасибо большое, дорогая Юля, вам тоже легкой дорожки. Так, вот. А, вот, человек, который из Миннесоты нам писал, что говорит, ура, я так рад, наконец-то, что прочитали. Всем дальнобойщикам привет в Америке, в России, всем, кто слушает. Русское радио – это сила. Привет вам, Дмитрий. Вижу, что вы Дмитрий. Хорошей вам дороги, если вы сейчас как раз в рейсе. Анюта с прошедшим днем пограничника почему-то меня поздравляет. Нет, я не имею прямого отношения к этому, но у меня есть знакомые пограничники, я передам. И с наступающим летом, еще с днем сварщика. Ну все, Анюта, видим, в календарь решила скопом всех со всеми поздравить. Стол заказов на русском 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры сочиняйте.

с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Тишина.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все верно, на русском радио «Стол заказов». Финальные сообщения. Добрый вечер, Кирилл из Казани. Своему 7-му Б едем на поезде в Москву. В храм вооруженных сил на экскурсию. Сидим, играем в карты. Передайте нам привет. Надеюсь, что связь устойчивая. Привет, вы услышали. Ничего там не фанило, не шипело. Русское радио, привет. Я из Казахстана. Стала россиянкой. Ура! Всем счастья и добра, счастлива. Мужу Стасу привет.

Привет, очень тебя люблю. Подписи не вижу, но рад за вас, дорогая. Добрый вечер любимому супругу Евгению Лукинова. Может, Лукинову привет. Он сейчас делает ремонт в доме нашей мечты. А я жду его дома с вкусняшками. Из Мурманска, кстати, сообщение. Артем нам пишет. Добрый вечер. Привет брату Ивану, маме Светлане. Хочется сказать спасибо, что дождались меня из армии. Звонок от звонка. Ну, то есть от звонка до звонка. Люблю вас очень сильно. Будьте здоровы. Ой, как здорово. Слушайте, ну, с другой стороны, это же ваши родные. Это же мама, это же брат. Ну, это же семья. Так и должно быть. Кирилл спрашивает, успеешь? Что успею, Кирилл? Я же уже прочитал ваше сообщение. Вы в поезде едете, 7-й Б-класс. Уж доехали, наверное. Приветик. Привет Ларисе Анатольевне. Люблю ее. Александр из Ростова. Она самая лучшая. Русское радио, добрый вечер любимому мужчине Александру. Мы сейчас с ним сидим в бане. От Александры. Там в бане Александр и Александра парятся. Большой вам привет. Всем Андреям России. 1 июня в Петербурге. Собираем больше 1000 Андреев на безумный сходняк года. Если ты Андрей, ты приглашен. Неожиданно. Я Максим, я не Андрей. Хорошо, значит, стол заказов прикрываем и готовимся к русскому старту. В 23:00 новая музыка и в гостях Настя Гладилина. Так что дождитесь, будем знакомиться.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме подготовили проект закона о 15-минутной паузе при эвакуации автомобиля, чтобы у автовладельца было время достать из салона или принести из дома документы на машину. По словам депутатов, сейчас процесс эвакуации остановить практически невозможно. Водителю не разрешают открыть авто и предъявить зачастую лежащие там свидетельства о регистрации транспортного средства, СТС и страховку ОСАГО. Россиянам досрочно выплатят пенсии перед длинными июньскими выходными. В Комитете Госдумы по труду и социальной политике заявили, что деньги поступят до 11 числа включительно. По словам депутатов, это стандартная практика перед праздниками. В этот раз День России выпадает на пятницу, поэтому страна будет отдыхать с 12 по 14 июня. На портале госуслуг запустят электронную книгу жалоб. Сервис разработали совместно Роспотребнадзор и Минцифры. Пользователи смогут сообщать о нарушениях при покупке товаров, а ответы от агрегаторов будут приходить прямо в личный кабинет. Подать обращение можно будет в случаях отказа принять товар обратно в течение недели после покупки, отказа вернуть деньги за возвращенный товар, а также при задержке возврата средств за отмененный заказ. Обращения будут рассматривать в течение 7 календарных дней. Ну и последнее. Россияне раскупили больше половины летних зарубежных туров. Чаще всего люди бронируют Турцию. В список популярных направлений также входят Вьетнам, Таиланд и Китай. Всего по подсчетам Ассоциации туроператоров, летом за границей отдохнут от 6,5 до 7 миллионов российских туристов. По результатам опроса, в этом году отпускной бюджет россиянина на неделю составляет 65 тысяч рублей, а ценник идеального отпуска – 200 тысяч рублей. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас на русском радио самая новая музыка в проекте «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт». «Русский старт». «Русский старт». С Максимом Приваловым.
2: Весна заканчивается, а новая музыка нет. В ближайший час «Русский старт» на русском радио. Приятные знакомства с артистами, у которых все только начинается. Меня зовут Максим Привалов. Hello. Хочу напомнить, что радио можно не только слушать, но и смотреть. Трансляция из студии идет на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Включайтесь. А я пока анонсирую премьеры. Туркен променяла Бахти на Эла и записала дуэт с ним. Называется «Самолетами, поездами».
3: Я за тобой самолет. Летами, поездами, через границы, вокзалы с фонарями.
2: Город... Тему транспорта продолжит Эльман. Новая песня «Старый вагон».
4: Старый вагон идет домой. Ты далеко, но я с тобой. Но почему...
2: Саша Санта напомнит нам, что лето-то уже в понедельник. Еще одна песня про скорое и тепло называется «Таю». Это будет Джарахов и Оля Краснова. Ну и пятая новинка будет представлена не мной, а той, что ее, собственно, и исполнила гость «Русского старта» Настя Гладилина в студии. Сейчас будем знакомиться.
0: «Русский старт» на русском радио.
2: Ну, добрый вечер, приятно познакомиться.
5: Добрый вечер, да, очень приятно познакомиться.
2: Так, Настя Гладилина, молодая, красивая, талантливая, голосистая, перспективная, отечественная Бейонсе, даже лучше.
5: Ой, ничего себе, вот это вы мне представили, очень приятно.
2: Ну, я знаю, что ты сама, вот для тебя музыкальный ориентир, эталон, и в ту сторону ты хочешь развиваться.
5: Честно, очень много артистов, на которых смотришь и понимаешь, они пример, и ты хочешь на них равняться, поэтому Бейонсе не единственная, если честно.
2: Ну, сейчас всех вспомним, пустим всем в пятницу вечером и каяться. Но сначала хочу напомнить, что трансляция действительно идет. Стримим в группе ВКонтакте и на сайте русрадио.ру. Врубайте, чтобы посмотреть, что такая за Настя у меня в гостях. Впрочем, Настя, я думаю, что тебя уже многие видели, потому что у тебя есть членский билет на шоу «Голос». Я правильно понимаю?
5: Есть такое. Мне кажется, я уже там прописалась на Мосфильме, прописалась на «Голосе», так что да.
2: То есть ходишь туда по абонементу. С какого ты сезона начала туда ходить? Со второго?
5: С третьего. а в третьем сезоне ко мне никто не повернулся.
2: А в пятом уже вот все началось у тебя?
5: Да, все сложилось в пятом.
2: Угу. А потом еще был голос как-то уже не дети и что-то такое.
5: Да,
2: но
5: да.
2: Я тебе желаю доходить до голоса 60+, чтобы ты прям их измором брала там через сколько-то времени.
5: Ну, главное, чтобы еще шла эта передача спустя столько лет.
2: Я тебя умоляю, сейчас модно возвращать, возрождать, все будет.
5: Тоже верно, тоже верно.
2: Так, скажи, вот мне всегда было интересно, голос дети, да? Ведь это же очень сложно, все дети талантливые по определению, очень сложно ребенку объяснить, что ты не расстраивайся, это только шоу, жизнь не кончилась, не рухнула, и все лучшее впереди. Там психологи работают на шоу, кстати?
5: Вот честно, я не могу сказать. Я по своим детским воспоминаниям не помню, чтобы было психологов, но я в целом очень стрессоустойчивый ребенок, ну, и была, и остаюсь таким стрессоустойчивым человеком, вот, и могу сказать, что я бы, наверное, даже не прибегала к помощи психологов, потому что я воспринимала это всегда как праздник, как невероятное просто приключение, и мне, например, психолог был не нужен. По поводу других детей, ну, очень сложно сказать, все супер разные, и все по-разному воспринимают проект.
2: А у тебя вот это вот... по-хорошему положительный заряд, он откуда? Это тебя так в семье, ну, как бы, да, на успех прокачали? Либо ты с детства просто пела там, уже привыкла, что праздник кругом. Сама его создаешь себе.
5: Скажу, что это, наверное, совокупность все-таки, потому что на сцене я с 5 лет, и, конечно, к моменту голоса это уже был 8-летний опыт на сцене, и для меня это достаточно привычная среда. Ну и, конечно, могу сказать, что от семьи очень много идет. У меня супер поддерживающая семья в целом. Это и родители, и брат, и бабушки, все-все. Вот, и они люди, которые всегда настраивают на самую правильную, нужную волну, дают вот этот позитивный настрой. И, да, заряжают идти дальше.
2: И ради тебя сегодня не спят и смотрят трансляцию, 100%.
5: 100%, именно так.
2: Ну,
5: да.
2: Давай им передадим привет всем. А они, кстати, на родине твоей, там, в Брянске, да, или откуда?
5: Да, да. Но вот
2: или все уже переехали в Москву?
5: Нет, не все переехали в Москву. Мы здесь с братом, и мама периодически приезжает.
2: Проведать, как вы тут?
5: Да, именно так.
2: Вот, кстати, трансляцию смотрит в нашей группе ВКонтакте, и тебе из Брянска Руслан говорит: привет из Брянска, Настя.
5: Привет из Москвы в этот раз.
2: Ну, видишь, как хорошо. Так, хорошо, мы продолжим разговоры про семью и про голос, и про все на свете, но сначала про новую песню. Называется она «Я сильна».
5: Да.
2: Давай, расскажи о ней, потому что надо ее запремьерить, и после этого тоже по ней поговорим.
5: Да, песня «Сильна» была написана совершенно спонтанно, но сейчас она для меня очень актуальна. И в целом, эта песня, я бы сказала, что гимн всех сильных женщин. Мне бы хотелось бы так верить, потому что песня о том, что несмотря ни на какие трудности, которые мы можем проходить, неважно, в личной жизни, в рабочей, мы, женщины, очень сильные, мы, женщины, независимые, и мы можем пройти через все сложности, несмотря ни на что, а набраться мудрости через этот опыт, да, и стать сильнее.
2: Ну, это же как раз у Бейонсе было «Who around the world?» Помнишь? «Girls, пожалуйста, тебе».
5: Да.
2: А ты говоришь, песня была написана. А кем написана была?
5: Я автор.
2: То есть целиком твоя?
5: Да.
2: Музыка и слова?
5: Да, именно так.
2: Угу. А все вот это вот мастеринг, вся эта история, это кто делает тебе?
5: Ой, это делает замечательный мой саунд-продюсер Андрей Хлора. И он, кстати, тоже из Брянска. Как-то мы так сошлись случайно, совсем неожиданно, в Москве. И только в процессе работы мы узнали, что вдвоем земляки. Так что он очень талантливый, классный парень.
2: Угу, не сомневаюсь, сейчас мы оценим, что у вас у брянского тандема получилось. Значит, песня называется «Я сильна». Настя Гладилина, премьера здесь, на Русском радио.

0: Настя Гладилина, премьера на русском. Я сильна. Так, мы время тут зря не теряли, мы контент пилили.
1: Конечно.
0: Так, тебе аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Порция пока маленькая, но то ли еще будет, только встретились. Скажи мне, пожалуйста, какие бэки там невероятные.
1: Спасибо большое.
0: Мне кажется, это отдельный предмет для гордости, да?
1: Да, если честно, бэки – это вещь, ради которой я приезжаю второй раз на студию. То есть первый заход – это всегда основной вокал, а второй – это уже бэки, потому что они, мне кажется, создают всегда особенную атмосферу и добавляют нового звучания песни.
0: Но ты та артистка, которую можно попросить спеть кусочек живьем, потому что, знаешь, бывает, приходят студийные артисты, которые вот споют и потом говорят, ой, вот лучше я на концертах попою. А мне кажется, ты можешь легко спеть кусочек этой песни, чтобы все поняли, что ого-го, голосина какой, не зря ходила в голос, как на работу.
1: Да, вообще без проблем.
0: Давай.
1: Я сильна, меня не сломить, как огонь, смотри, как горит. Я сильна, это не сдержать, себе и свет, и путь зажгла. Я сильна, меня не сломить, как огонь, смотри, как горит. Я сильна, это не сдержать, себе и свет, и путь зажгла. Я...
0: А вот, видишь, аплодисменты продолжаются, переходящие в бурные овации. Я не сомневался, что споешь ты круто.
1: Спасибо.
0: Ты молодец, с этим у тебя все в порядке. Так, друзья, восторгаемся, настраиваемся на трансляцию, возвращаемся к разговору «Русский старт на русском». Настя Гладилина у нас сегодня гостит.

0: Пятница.
1: Русский старт на русском.
2: Ловим ритм.
3: Ну и вы нас, пожалуйста, ловите не только в приемнике. Трансляция идет на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Прямой стрим из студии. Меня зовут Максим Привалов. Добрый вечер. Я не один. Как всегда, у меня гости Настя Гладилина. Здравствуй, дорогая Настя.
4: Привет, привет.
3: Так, если вы с артисткой с этой не встречались, хотя это трудно, потому что она очень о себе активно напоминает, ходит в голос, еще там участвует, тут. Я посмотрел твой послужной список. Мне кажется, везде, где можно участвовать, ты участвовала.
4: Ну, практически. Наверное, практически.
3: Это ж хорошо.
4: Да, нет, все супер. Это всегда такой невероятный опыт и рост твоей личности, личности как артиста. Это здорово.
3: А не было вот, ну, я не знаю, наверное, в таком юном возрасте выгорания еще нет, но ты начала рано, поэтому не было момента, когда устала, больше не могу уже эти конкурсы видеть, эти кастинги, ну все, сдаюсь.
4: Нет, если честно, нет, никогда не было мысли закончить. Понятное дело, бывает иногда, что... Ну, устаешь все-таки, да, и помимо того, что я выпускаю музыку и занимаюсь собой как артистом, я еще студентка, и это все накладывается друг на друга, но мне никогда не было выгораний и мысли закончить, потому что я чувствую то, что это абсолютно мое дело, и если я буду идти в... Короче, тихим сапом, я уверена, что я дойду до своей цели, если долбить в одно место, все получится.
3: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, студентка, я прочитала, что ты в 16 лет приехала, значит, из Брянска в Москву ради того, чтобы поступить в вышку.
4: Да.
3: Мечта сбылась.
4: Да, я закончила.
3: То есть фоточка с дипломом, это вот значит, что ты получила?
4: Конечно.
3: А кто ты, что за факультет был?
4: Международные отношения.
3: О, а как это с музыкой сопряжено?
4: Никак, если честно. Но скажу так, что я совершенно не жалею об этом опыте, потому что я очень выросла за это время. Я в первую очередь научилась решать все свои проблемы самостоятельно. Если до этого ты понимаешь, что за твоей спиной есть родители, в школе там, да, пойдут на уступки, то университет нет. Это полностью твоя ответственность. И это была хорошая школа жизни, за которую я очень благодарна. Ну и ко всему прочему, я супер расширила кругозор в совершенно разных вещах. Там, начиная от истории, заканчивая там переговорами, еще чем-то.
3: Это же языки должны быть, это международные отношения. Наверное,
4: да.
3: Вас парочку или даже троечку преподавали.
4: Я скажу так, что наше образование было целиком на английском, начиная от всех семинаров, лекций. Ко всему прочему, я писала свой диплом на английском и защищала я его тоже на английском.
3: Здорово, теперь китайский.
4: Нет, пока испанский. Пока испанский.
3: А почему, кстати, этот факультет? Это все-таки родительская заботливая рука тебя направила?
4: Вы знаете, никогда бы родители не отправили меня туда, куда бы я ни согласилась пойти, поэтому это был вариант такой, решенный внутри семьи, и я полностью с ним согласилась, и опять же говорю, я не жалею, это был классный опыт.
3: Но сейчас у тебя еще одно какое-то доп. Образование.
4: Во-первых, я сейчас учусь в магистратуре в Гнесинке на эстрадно-джазовую певицу.
3: Угу.
4: Вот тут я уже иду по своей специальности, очень мне нравится, у нас классный курс, и дополнительно я получаю, ну, такое вот повышение квалификации, можно сказать, в Академии Матвиенко на сонрайтинге.
3: Слушай, я так понимаю, что у тебя вот этот синдром отличницы, наверное, да? Ты хочешь все везде лучше всех, правильно?
4: Ну, не прям так лучше всех, но свой максимум хочется все-таки достигать.
3: Так это классно. Ну, я просто смотрю, мотивированная артистка.
4: Да, это
3: так
4: правда.
3: И должно быть, заряжена на успех. Хорошо, мы вернемся к твоим... Как это, к вееру вариантов твоей деятельности. Но пока у нас премьера, мы обещали сегодня много новой музыки. Новая песня называется «Самолетами». Это Элай и Туркен. Туркен — это частичка дуэта, там Бахти и Туркен. Но вот ее, видимо, Бахти отпустил спеть с Элай. Они же там дружат, и как-то Элай у них на лейбле выпускался. В общем, это не чужие друг другу люди. Послушаем и обсудим. Прислушайся, как тебе эта песня. Вот,
4: окей, хорошо.
3: Будет, не будет, если бы тебя такая песня была, спела, не спела. В общем, Элай и Туркен, премьера на русском, песня называется «Самолетами».
5: Я не успел простить за толком, бежал с

0: Ну, вроде как и кальянный рэп, а вроде бы и не он. Но, в общем, что-то такое интересное. Элай и Туркен самолетами. Премьера на русском. Мы сегодня с Настей Гладильной встретились обсудить ее песню и чужих тоже. Что скажешь по поводу этой новинки?
1: Красивая, лиричная песня, очень романтичная. Мне такое нравится, кстати.
0: Если бы тебя позвал, ну, допустим, Элай или любой другой артист, ну, бородатый мужчина с этим, ты бы согласилась украсить трек?
1: Почему нет? Я за эксперименты, я за знакомство, за творчество, поэтому да.
0: Угу. Не считаешь ли, что немножечко уже, ну, уже Хамаи и Наваи, ой, как его, Наваи, Хамаи и Наваи все уже давным-давно спели это?
1: Ну, если есть на это спрос, если такое люди слушают, то значит, надо продолжать такое делать. Могу так сказать.
0: У тебя в плейлисте такая песня могла появиться?
1: У меня вообще сборная солянка всего, так что я думаю, что да, скорее всего, да. Если, опять же, понравится по смыслу, по мелодической линии, если мы берем уж такую музыкальную сторону, то почему нет?
0: Угу. То есть никаких противопоказаний, песня понравилась, ты бы ее не переключилась и бы слышала на радио?
1: Нет.
0: Ну и хорошо, отлично. Поздравляем Элай и Туркен, хорошая премьера. Припев мне вообще очень понравился, такой красивый, романтичный.
1: Да.
0: Песня называется «Самолетами» для тех, кто, ну, вдруг не успел ее с самого начала застать. Вернемся к разговору про тебя. Я, значит, ты уже сказала, что вы с братом здесь.
1: Да.
0: Брат старше, по-моему, тебя на год.
1: Да, да, мы погодки, но при этом мы вместе учились в одном классе. Я пошла на год раньше. Мы вместе учились в одно время в университете. Так что у нас жизненные пути идут прям очень рядышком, параллельно.
0: Тоже поет?
1: И вот если бы он занимался, он бы пел. У него красивый голос, и он баритон. Но он просто всегда мне говорит: ну что ты поешь? Ну, ладно, пой. У него такое немного к этому отношение. Вот. Но сам он не поет профессионально.
0: А вообще у тебя это какая-то семейная история? Кто-то пел, бабушки, дедушки?
1: Для себя. Для себя пели, но профессиональных музыкантов в семье у нас нет. У меня мама закончила музыкальную школу. Вот. У нее есть слух, голос, но, опять же, профессионально никто не занимался. Я вот первый, пока что единственный человек.
0: Первопроходец.
1: Да, именно так.
0: Вообще, что дальше? Вот смотри, у тебя голос был, это было, это. Что будешь делать? Какая стратегия? С твоим образованием ты должна стратегически мыслить. Сейчас туда или нет? Или ты понимаешь, что количество перейдет в качество просто? Надо работать, работать, работать.
1: Работать, работать. А пока что проекты я в ближайшее время не планирую. Моя нервная система, наверное, не выдержит в ближайшее время. Все-таки тот, кто хотя бы раз бывал на подобного рода шоу, он прекрасно понимает, насколько это нервный процесс. Я пока не готова психологически. Вот, поэтому моя задача — выпускать класс, качественную музыку, желательно много, и при этом сохранять, опять же, говорю, качество.
0: То есть ты сама себе автор, исполнитель и генеральный продюсер? Или все-таки есть люди, которые тебя заботливой рукой в нужную сторону подталкивают?
1: Вот касательно, у меня нет продюсера, нет директоров, еще кого-то, но я с недавних пор работаю с прекрасными своими пиар-агентами. У меня потихонечку за этот год, когда я начала выпускать авторскую музыку, начала собираться вокруг меня очень классная команда, и это сам продюсеры, видеографы, и это все люди, невероятно крутые профессионалы, которые в меня супер верят, наверное, даже иногда больше, чем я сама в себя.
0: Слушай, а почему у тебя нет продюсера? Так не сложилось? Ну, допустим, ты была на голосе, там же столько людей, да, и те, кто в креслах, и за креслами, и под креслами, и над креслами. Уж, наверное, 100% были какие-то предложения.
1: Вот во время...
0: Девочка, сделаем звезду из тебя.
1: Честно скажу, таких предложений не было. Вообще, ну, во время голоса такого точно не было.
0: Это с легкой обидой она сказала, да? Никто не предлагал.
1: Нет, если честно, я считаю, что всему свое время, может быть, мне там судьбой предначертан продюсерский какой-то контракт, продюсерская история. Пока что его в моей жизни нет. Я иду самостоятельно, но с людьми, которые мне очень в этом помогают.
0: Ну, пусть будет так. Еще одна новая песня. Давайте не тратить времени. Еще хочу одну новинку послушать. Называется «Старый вагон».
1: Вот так вот.
0: Старый вагон бежит, качается. Так, это будет Эльман. Знаешь такого мужчину?
1: Да, да, да.
0: Да, тоже бородат. Тоже умеет вот как бы высечь слезу даже из самого каменного сердца. Слушаем «Старый вагон» и обсудим.

0: Эльман на русском радио. Премьера «Старый вагон. Новая песня» в русском старте. Я вычитал, что песня, она как бы на реальных событиях жизни самого Эльмана. Он 17 лет уехал от родителей поступать в ВУЗ и начал серьезно заниматься музыкой, серьезный свой путь. И вот такая вот легкая как бы ностальгия, «Старый вагон», который везет его куда-то в родные места. Как тебе песня? Это я у Насти Гладильной спрашиваю, моей гости.
1: Я вот буквально хотела сказать то, что песня такая с ностальгическими нотками, меланхоличная очень, такая легкая. И очень классно, что она написана по личному опыту человека. Это всегда очень здорово. И мне кажется, в этих песнях какой-то есть особенный вайб, они больше всегда цепляют.
0: Да, абсолютно. Когда это как-то выстраданная история.
1: Да.
0: Очень странно, вот мне на слух, я не знаю, кто, к сожалению, там взял на себя женскую партию, но у меня полное ощущение, что это Ишный голос. У тебя не было такого?
1: Очень сложно сейчас различать и или нет, потому что, мне кажется, и очень развивается, идет какими-то семимильными шагами, и порой очень сложно различить.
0: Да, я согласен, но мне вот прям не покидает ощущение, что там какая-то компьютерная женщина, или как сейчас бывает, знаешь, артисты сами поют себе партию, потом ее обрабатывают и вставляют, и как бы получается вот второй голос.
1: Ну, все может быть и может нет, не знаю.
0: Но ты как представительница следующего поколения, как это называется, зумеры или кто это?
1: Зумеры, да.
0: Ты уже освоила это все, ты на «ты» с нейросетями, со всеми этими историями?
1: Смотря какие приложения. Какими я пользуюсь постоянно, да, я уже с ними в хороших дружеских отношениях. А если какие-то новые приложения, да, которые мне надо начинать использовать, тяжело как-то в них заходить, но приходится разбираться, если они реально нужны.
0: Ну, музычку ты так клепаешь в этом? Или по старинке прям садишься на синтезатор?
1: По старинке. Я действительно сажусь за инструмент. У меня даже не телефонные заметки. У меня есть блокнотик, у меня лежит ручка на пипитре, и я пишу так песни. Мне так очень нравится.
0: Откуда такая уходящая натура?
1: Просто когда я начинала писать песни свои 13, и еще не было.
0: Я же забыл, что ты дитя кулис в прямом смысле этого слова.
1: Да, да, да. Поэтому просто тогда еще не было. И я как привыкла, так и пишу.
0: Ну ладно, забавно, хорошо. Песня, значит, «Старый вагон» тебе понравилась. И никаких тоже противопоказаний. Пусть будет.
1: Пусть будет, конечно.
0: А ты, кстати, «Старый вагон» вот любишь на самолет, поезда, что ли, у тебя? Поездная романтика присутствует или нет? Или ты самолет быстро и долетел?
1: Люблю и то, если честно. В Брянск я доезжаю только на поезде. Вот, поэтому поезда мне знакомы с детства. При этом самолетная атмосфера тоже, она, безусловно, любимая, потому что она ассоциируется с отдыхом, с путешествиями, с новыми местами, ощущениями. Поэтому люблю и то.
0: Ну ладно, тогда полетели или поехали, как скажете. 3 минутки, и мы вернемся к разговору. Настя Гладильна сегодня против меня. Можно посмотреть на мою разговорчивую собеседницу. Для этого нужно включить либо сайт rusradio.ru, либо зайти в нашу группу ВКонтакте. Стрим из студии идет там.
2: Не скучаем! Русский старт на русском радио.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
1: Это я. Добрый вечер. Русское радио в ваших приемниках. Мы сегодня с Настей Гладильной собрались. Здравствуй, дорогая Настя.
2: Привет, привет.
1: Так, мы, ну, кроме того, что познакомились, поболтать, встретились, чтобы еще и песни новые послушать. Есть у нас чужие новинки, а есть Настина. В начале часа была песня под названием «Я сильна». Для тех, кто только-только включился, я хочу еще раз кусочек поставить, чтобы вы прониклись.

0: Мы с тобой обсуждали, ты говоришь, это этнопоп.
1: Да, да.
0: Ты сама почувствовала, что надо эту песню написать? Или поняла, что, ну, сейчас это модно, ветер дует, все сейчас, матушка земля, ренессанс Надежды Кадышевой и дальше, дальше, дальше.
1: Это не первая моя песня в этом стиле. Mm-hmm. До этого я писала чистый поп, а потом в какой-то момент подумала, что есть у меня вот внутри посыл писать что-то с нашими народными мотивами, вот, и это уже третья песня по счету. Но, конечно, я, вот честно могу сказать, я не приходила в этот жанр только потому, что он сейчас популярен. Я в целом начала любить его и видеть его в своем творчестве гораздо раньше. Опять же, это началось с «Голоса», когда в финале я исполняла «Степь широкая», и с этого момента я действительно прониклась этой музыкой и поняла, что мне нравится ее исполнять, мне нравится, как я в ней звучу, мне нравится в ней раскрываться. И когда я начала писать песни, подумала, что надо попробовать себя в этом направлении, почему нет.
0: Ну, эстрадный вокал и народный вокал — это две совершенно разные истории, да?
1: Да.
0: Но тут ты поешь, по-моему, как эстрадник. Все-таки это не народная песня.
1: Да, я не мечу в народнице. Угу. Прекрасное направление — народный вокал. Я очень люблю слушать. Пелагея просто потрясающая. Вот. Но я эстрадница, и я пою в своей манере, просто добавляю в мелодии какие-то мотивы. И опять же, в аранжировках тоже добавляем инструменты.
0: Ну да, чтобы это звучало так по...
1: колоритно,
0: да,
1: по-русски.
0: По мясисте,
1: да, да,
0: чтобы,
1: да,
0: ух, качало сразу.
1: Да.
0: Кстати, по поводу «качает, не качает». Выступления у тебя, ну, в рамках каких-то приглашенных фестивалей или что, или нет, или сольники, ты уже настолько смогла раскрутиться, что уже даже сольные выступления у тебя были?
1: Нет, пока сольных концертов у меня нет. Это все впереди. Я думаю, что, конечно, нужно будет начинать с каких-то небольших квартирников.
0: Ну вот у тебя был выпускной в Вышке.
1: Да.
0: Ты бы там и закачала. Катила.
1: Но я там выступала, и это было, если честно, для многих моих сокурсников большим удивлением, потому что я особо никак не афишировала, что я артист, я певица.
0: Они тебя не гуглили, что ли?
1: Нет.
0: Да.
1: Нет. И для большинства преподавателей, и для большинства сокурсников это было удивлением, когда я выхожу на сцену и очень даже неплохо им пою.
0: То есть вопрос о том, что делали ли тебе скидки на твою концертную, ну, не концертную, окей, ну, артистическую занятость и там сложность, отменяется, да, не делали?
1: Ни один раз. Все, я проходила, шла своей дорожкой, все честным путем было. Никаких вот за огласки, за концерты такого вообще не было.
0: Ужас какой. Это твоя недоработка.
1: Нет.
0: Как

0: Вот оно какое наше лето. Саша Санта, лето, премьера здесь на русском, в русском старте. Настя Гладильна сегодня помогает мне комментировать и воспринимать новинки. Что скажешь? Вот ты Сашу впервые услышала.
1: Очень красивая песня. Как же я люблю красивые мелодии. Это всегда такая услада для ушей. И ко всему прочему, очень красивый тембр. Такой мягкий, обволакивающий, очень теплый.
0: Да, все комплименты совершенно достойные. И Саша их достоин. Большой тебе привет, Саш. Песня понравилась. Супер. Что касается лета, ждем. Два дня и оно. У тебя какие планы на лето, кстати? Отдохнуть себе дашь?
1: Конечно, конечно, обязательно. Ну, сначала сессию надо сдать, а потом уже отдых. Ну и песни выпускать, продолжать все-таки.
0: А когда отдых? Сессия, песни, какой там интенсив у тебя?
1: Найдется времечко, найдется, я уверена. Всегда находилась, и в это лето тоже найдется.
0: Как, кстати, сессия? Как, ты к ней готова или нет? Или в последний момент все будем брать штурмом, как бы напором и обаянием?
1: Когда как, но сейчас я уже закрыла 3 экзамена, 1 зачет. Поэтому примерно половина у меня уже закрыта. Так что нормально. Идем.
0: То есть сессия в разгаре как раз сейчас?
1: Да. Я закрыла уже вокал, ансамбль, сценическое мастерство. В общем, самые основные я уже закрыла, остались теоретические предметы.
0: Самое сложное для тебя что вот в этом творческом образовании? Понятно, что первое у тебя было такое фундаментальное основное, да. А вот в творческом что сложно? Или ничего не сложно?
1: Ничего не сложно. Все в кайф. Абсолютно. Это прекрасные педагоги, замечательный у нас курс, интересные предметы. Ничего не сложно, все очень нравится.
0: Ты там тоже бюджетница? Нельзя второй высшее, оно в любом случае должно быть платно, да?
1: А магистратура считается вторым высшим уже, да, у нас?
0: Мне кажется, да. Если у тебя первое высшее есть, то...
1: Ну вот это я не знаю, но я не на бюджете.
0: Ну понятно, я поэтому и говорю, что так вроде как... Оно так и складывается всегда.
1: Возможно.
0: Ну не грусти по этому

0: поводу. Все нормально.
1: Уже смиряемся с этим.
0: Да,
1: понятно.
0: А сколько, кстати, учиться тебе?
1: 2 года. Ну, магистратуру, потому что.
0: Угу, то есть ты уже вот этот год практически отучилась, да, еще
1: да,
0: один останется?
1: Да, да. Я уже начала писать диплом. Нет, не потому что я такая молодец, просто нам сказали с первого курса, что 2 года пишете диплом. Ну, приходится соответствовать.
0: Еще до зачисления уже. Давайте, пишите диплом, сдавайте и свободны.
1: Да, примерно так.
0: Вообще, конечно, учат людей. А ты же достаточно, поэтому у тебя и ЕГЭ было, и все вот это тебе понятно, да?
1: Абсолютно. Я...
0: С понедельника же стартует сейчас снова.
1: Что стартует?
0: Ну, ЕГЭ, да, первый экзамен, 1 июня.
1: О, боже, не хочется вспоминать, если честно. Это такой был нервный период, но поэтому всем выпускникам, ребят, вам сил, удачи. Это просто временные трудности.
0: Ну, так как ты суперотличница, ты 100 баллов-то выбила по какому-нибудь или нет?
1: Мой максимум был по русскому 94, по-моему.
0: Это очень круто.
1: Да, но я получила золотую медаль, кстати.
0: Mm-hmm.
1: И я ни в одной четверти, так немного похвастаюсь, ни в одной четверти за все 11 лет у меня не было четверки. Я круглая отличница все 11 лет школы.
0: Ой, вообще уникальный человечище. А медаль где, у родителей, в серванте?
1: Дома лежит.
0: У тебя или у них?
1: У родителей.
0: Ну, я же говорю, потому что туда-туда работаем.
1: Да.
0: И еще одна песня новая, такая финальная на сегодня, называется «Таю». Это Джарахов и Оля Краснова. Джарахов, ну и сейчас он популярен, не надо объяснять, кто это. А вот Оля Краснова, я посмотрел, это блогер, тоже певица. Она, кстати, ходила на «Голос дети», но не прошла кастинг.
1: Ничего себе.
0: Бывает такое. Бывает. Называется песня «Таю». Послушаем и прокомментируем.
2: Русский старт на русском радио.

0: Перед тем, как и мы разбежимся по своим делам, представлю заключительный пример вечера. Джарахов и Оля Краснова. Трек называется «Таю». Настя Гладильна сегодня была моей гостьей. Скажи что-нибудь хорошее про песню или нехорошее, если не понравилось.
1: Песня очень классная по вайбу и идеально подходящая для вечерних, летних покатушек на машине. Рассветы, закаты.
0: Особенно, когда сейчас плюс 8 и ливень. Идеально на кабриолете.
1: Нет, мы вот настраиваемся на положительные теплые вайбы.
0: Да, очень хотелось бы. Но говорят, что на следующей неделе все-таки придет лето, будем его ждать.
1: Ждем, конечно, да.
0: Так, мы замечательно поговорили. Как всегда, нам мало времени, потому что ты суперсобеседница. На все у тебя есть развернутый ответ. Одно удовольствие.
1: Взаимно.
0: Перед прощанием я помолчу, и у тебя будет финальная минутка. Что хочешь сказать большой стране? Позвать куда-то или пообещать, что ты скоро вернешься. Что-нибудь такое?
1: Во-первых, я очень рада была сегодня познакомиться с Максимом. Большое спасибо Русскому радио за приглашение. Слушайте мою новую премьеру «Я сильна». Подписывайтесь на мои социальные сети. Там дальше будут красивые сниппеты, связанные с боксом, силой женщин. И, конечно, я желаю всем классного настроения, прекрасного лета, как можно больше поводов для улыбок. Ждите дальше много новой музыки от меня.
0: Договорились. Значит, надолго не прощаемся.
1: Да.
0: Это была Настя Гладильна. Мы сохраним трансляцию. Можно будет пересмотреть еще раз какие-то важные моменты, уяснить, законспектировать. Я тебя благодарю. Мне очень понравилось с тобой разговаривать.
1: Взаимно.
0: Приходи. Классная премьера и вообще большого светлого будущего.
1: Спасибо большое.
0: Все,
1: спасибо.
0: Оставайтесь на русском. И все будет хорошо. Причем у всех. Чао.
2: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о снижении возраста для компенсации за капитальный ремонт. 50% расходов по взносам предлагается предоставлять неработающим собственникам жилья с 65 лет вместо нынешних 70, а полную компенсацию назначать с 70 лет вместо 80. Действующие возрастные критерии были установлены более 10 лет назад и уже устарели. По мнению авторов инициативы, после повышения пенсионного возраста разрыв между выходом на пенсию и получением льготы стал слишком большим. В России возникла проблема с ряжеными ветеранами спецоперации. Ситуация с наградами за участие в СВО вышла из-под контроля, заявили члены общественной палаты. Там рассказали, что сейчас выпускается огромное количество орденов и медалей, похожих на государственные. По данным газеты «Коммерсант», ношение липовых медалей грозит штрафом максимум в 1500 рублей. Общественники же предложили повысить сумму взыскания до 50 тысяч. На московских центральных диаметрах с 30 мая усилит контроль за оплатой проезда банковской картой. Однократная валидация, прикладывание карты к валидатору только на входе, будет считаться нарушением. И пользователю заблокируют возможность такой оплаты. Возобновить доступ можно будет, оплатив стоимость проезда на максимальную дальность. Стоимость проезда в пригородных электричках зависит от протяженности маршрута, поэтому для правильного расчета суммы важно прикладывать карту к валидатору и на входе, и на выходе со станции. Ну и последнее. В московском метро не будут закрывать вход на станцию «Парк культуры» кольцевой линии. Введение ограничений отменили, сообщили в мэрии. Ранее стало известно, что с 1 июня по будням в утренние и вечерние часы пик станция «Парк культуры» кольцевой линии будет работать только на выход пассажиров. Уточнялось, что это связано с ремонтом эскалатора. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

осталась сейчас в одиночестве, тот явно не в компании любимого русского радио, потому как тот, кто с нами не одинок, никогда. Коллега мой Максим Привалов отправился отдыхать, а я, Юлия Калинина, с этого мгновения и до 8 утра вместе с вами. Ну, что касается мелодий разнообразных, то да-да, давно замечено. Та мелодия, что зазвучала в голове с утра пораньше, вот самая первая, она станет определяющим саундтреком ко всему предстоящему дню. Иногда провидение, ну, как бы предупреждая, запускают реквием, а иногда прощание славянки, а иногда, ну, как бы игриво подмигивая, включает такое разудалое хоп-хей-ла-ла-лы, что ты начинаешь понимать, ого, сегодня будут такие люли-люли, что, в общем, скучать не придется ни одного мгновения. Ну, а если у вас с товарищами сверху как-то связь прервалась и никаких мелодий не играет вовсе, то, знаете, вся музыка во всем ее многообразии, только любимая, будет звучать здесь, на русском, этой ночью и вообще всегда. Обещаю сделать все возможное, чтобы было не скучно и очень музыкально. Поздравляю с началом завершающих весенних выходных.

Каждый отпускник знает, что настоящая боль – это ошибиться с выбором средства для загара. Знакомая ситуация, да? Признавайтесь. Это когда ты вроде бы провел время на солнышке, и тут же бамс приобрел оттенок красного мака или неспелой вишни. И все это прямо в первые дни отпуска. К счастью, красавица Нюша каникулярную технику безопасности соблюдает на 100%. Поэтому вся на красоте, на стиле, отдыхает с детишками в прекрасной экзотической стране. Ну а мы с вами пока без берега Турецкого и без Африки. Здесь на русском получаем 100%, да-да, почти уже летних радостей. И это заметьте при том, что температура воздуха в дорогой нашей столице, откуда и вещает ваша любимая русская, не превышает 9 градусов тепла. Сейчас полкило грусти от Дмитрия Колдуна, а потом начнется жара. Красавица Жасмин, дискотека аварии Жанна Фриске, а потом Николай Басков и горяченная новинка от Анны Асти и Димы Билана. Все это в ближайшее время на русском. Помните, дорогие мои, что проводить весну надо здорово, весело, с почетом, а главное, в хорошей компании.

0: Вся новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых все где-то в пробке. Но на сердце много трещин, ему место.

вот если бы меня спросили где-то месяц назад, а какой дуэт Димы Билана с какой исполнительницей ты считаешь наиболее ярким, я бы сказала, о, это, безусловно, Мари Краймбрери. И как бы я ни любила Марии, вот эта вещица, она действительно попадает точно в сердечко. Ну, я даже не буду говорить о том, что это ярчайшая премьера весны. 24 апреля мир услышал то, как должна звучать настоящая любовная история год спустя. И я не сомневаюсь, что этот трек станет достойным музыкальным сопровождением к самым страстным романам, которые еще только впереди, а может быть, к историям, которые уже закончились и закончились красиво благодаря этой музыкальной композиции. Но еще это, я уверена, отправная точка в творческом союзе, который стартовал однажды и останется с нами навсегда. Очень красивая вещь.

0: то, что у Филиппа Киркорова недавно все стало хорошо, это абсолютно точно, и вы сейчас поймете, почему. Дело в том, что недавние исследования показали, что те, у кого дома есть собака, а лучше две, испытывают повышение уровня удовлетворенностью жизнью настолько, что эффект сопоставим с резким, прямо-таки резким, уровнем роста дохода. В общем, чем больше собак, тем больше счастья. Если учесть, что у Филиппа до этого была только одна собачка, Леонардо, мальтипу, а теперь у него есть еще бишон фризе, который называется Сырник. Думаю, что он теперь человек окончательно и бесповоротно счастливый. Пусть ваши персональные часики показывают вам время абсолютного довольства тем, что вас окружает. Валерия прямо сейчас, Марк чуть позже, затем группа «Винтаж» и «Добро» — все это для вас на русском. Поздравляю с началом!
1: Я

Ну, вообще, самые счастливые люди – это те, кто утром пораньше, с утра вскакивает, бодро, с радостью бежит на работу, а вечером также счастливо мчит домой. А вот сколько в этом удачи или везения, или, может быть, это только правильно расставленные приоритеты, и это, друзья мои, большой-большой вопрос. А главное, у вас есть возможность на него ответить. Любители точных расчетов могут в выходные при наличии времени проверить, сходится ли все в арифметике любви и жизни. И правильно ли это уравнение, или оно не имеет решения. Ну, а мечтатели могут как следует сосредоточиться на том, чтобы сначала вообразить идеальную картину, а в понедельник с утра пораньше бамс и воплотить ее в жизнь. Я уверена, у вас абсолютно все получится, какой бы категории физиков или лириков вы не принадлежали. Тем более, что мы здесь на русском, как всегда, позаботились о том, чтобы вам можно было и танцевать, и считать, и мечтать, и влюбляться. В общем, любые песни к вашим услугам под любое ваше настроение. Наслаждайтесь.

есть, они есть, эти прекрасные вещи, которые вне времени, они не теряют своих ценностей вообще никогда, и сотню лет тому, и сегодня мы хотим любить и быть любимыми, строить дома и растить ребятишек. Ну и, конечно, вне времени наше с вами желание радоваться жизни, устраивать праздники непослушания, да-да, даже если нам немного за 30. И, конечно, потихоньку от детей или родителей, это уж у кого какие обстоятельства, таскать какие-нибудь вкусности ночью с кухни. Да, дорогой товарищ, я сейчас про тебя говорю. И если вы прямо сейчас за щеку засунули лимонную карамельку и точно знаете, что в ближайший час спать не собираетесь, предлагаю вам давайте не спать вместе. И тот самый праздник непослушания давайте проведем вместе. Тем более, что до начала стола заказов остались считанные минуты, так что долго ждать не придется. Пишите прямо сейчас, передавайте яркий карамельный субботний привет и самым дорогим. 916-003-105,7. Всем доброго!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

радио. Больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.